Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Плещет флаг над горизонтом, и под вспышки.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: В эфире радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

Декабрь 1904 года. Уже почти год идет русско-японская война, и несмотря на шапкозакидательные прогнозы, не то, что победы не видно, наоборот, русская армия только и делает, что отступает, а главная база Тихоокеанского флота, Порт-Артур, полгода уже в плотной осаде, и кольцо врагов все сужается. Внутри страны дела еще хуже. Стачки и забастовки идут одна за другой, по улицам ходят демонстрации студентов, социалисты-одиночки, вдохновленные примером боевой организации партии эсеров, развернули настоящую охоту за чиновниками и полицейскими. Каждую неделю появляются сведения об очередных жертвах террора. Осенью 1904-го либералы провели съезд муниципальных депутатов со всей страны. И этот съезд прямо потребовал у властей неприкосновенности личности и имущества, равенства прав разных сословий, но главное, потребовал введения выборов и парламента. За прошедший год ситуация в стране поменялась просто радикально. А в двери уже стучится 1905, и, судя по всему, он будет еще жарче. 6 декабря 1904 года император собирает у себя высших сановников империи, министров, членов Государственного совета и великих князей. Вопрос, поставленный императором, такой. Надо ли нам продолжать консервативную политику, дальше закручивать гайки, или все-таки лучше пойти навстречу требованиям общества? И как вы думаете, что порекомендовала императору элита империи? И как вы думаете, какое решение принял император?

За полгода до этих событий эсер-террорист Егор Сазонов взорвал консервативного министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве. И, надо сказать, без преувеличения, это убийство было встречено просто ликованием не только среди социалистов, но и среди интеллигенции, студентов и вообще среди вполне умеренных либералов, включая себя чиновников Министерства внутренних дел, между прочим. И убитый министр фон Плеве даже не первый, это уже второй убитый террористами министр, а помимо министров убит еще один губернатор и один губернатор ранен. Это все воодушевляет других социалистов. Начинается волна низового террора. Забастовки вошли в норму. То и дело бастуют рабочие в промышленных центрах, а студенческие демонстрации разгоняет полиция. Политическая миграция проводит съезды и наводняет Россию нелегальной литературой. В общем, в середине лета кризис уже довольно серьезный. Причем и внешнеполитический, потому что идет война, и внутриполитический, идут протесты. И тут, летом, Николай II, надо сказать, неожиданно для многих, решает немного подотпустить вожжи, успокоить страну и назначить новым министром не очередного консерватора, а либерала. Ну, то есть как, решает. Собственно, кандидатуру нового министра и идею пойти на незначительные уступки общественному мнению предложила Николаю II его мама. Ну, а Николай, как хороший сын с мамой, согласился. Кого же предложила у нас мама? Вот, знакомьтесь, Петр Дмитриевич Святополк Мирский. Фамилия очень благородная. Он закончил пажеский корпус, наверное, самую элитную школу империи, воевал с турками, дослужился до генерала, был избран предводителем дворянства в своем уезде, затем получил пост губернатора, сначала в Пензенской губернии, а затем в Екатеринославской. Екатеринослав — это сейчас город Днепр в Украине. В начале 20 века его назначили командиром отдельного корпуса жандармов, то есть он у нас в какой-то момент стал силовиком, а потом он вообще стал замминистра внутренних дел. Блестящая карьера, и такого человека сложно подозревать в нелояльности. Но вот летом 1904 года он уже давно не служит в министерстве. Дело в том, что замминистра он был несколько лет назад при министре Сипягине. Когда Сипягина убили и на его место назначили позакручивать гайки фон Плеве, то Святополк Мирский попросил отставки. Дело в том, что Мирский отличался либеральными взглядами. А у фон Плеве была довольно одиозная такая репутация. И Мирский сказал, ну типа, сори, ну у нас разные взгляды, мы вместе не сработаемся. Ну и Мирского назначили опять губернатором, он, в общем, уехал из столицы. Репутация у Святополка Мирского среди чиновничества была такая, знаете, ну, как у доброго барина. Вот, например, Владимир Гурко, чиновник, довольно едко его характеризовал. Принадлежа к семье, выдвинувшейся на военной службе, князь Мирский не видел смысла существования вне этой службы. Но стремился он лишь к ношению военного мундира, украшенного царскими вензелями, и к занятию почетных должностей. Власть же его мало привлекала, а зуд государственного творчества был совершенно неприсущ. Умозаключения его не были основаны на тщательном изучении вопроса, подлежащего его разрешению, а лишь на более или менее поверхностном настроении, причем чувства у него вообще преобладали над умом. Но, так или иначе, именно его теперь зовут назад в МВД, уже на пост руководителя. А предыдущих двух министров убили. И Святополк Мирский, прямо скажем, не горит желанием быть третьим. И вот на приеме у императора он просит не назначать его министром. Говорит, что у него проблемы со здоровьем и все такое. Но это ему не помогло. Николаю II как раз нравилось, когда люди отказываются от должностей. Типа не выказывают желание к карьеризму. И поэтому Николай эти отговорки не принимает. Тогда Святополк Мирский зашел с другой стороны. Он прямо рассказал о своих политических взглядах. «Вы меня мало знаете. Может быть, вы считаете меня единомышленником с двумя предшествующими министрами, но я, наоборот, совершенно противных воззрений. Положение вещей так обострилось, что можно считать правительство во вражде с Россией. Необходимо примириться, а то скоро будет такое положение, что Россия разделится на поднадзорных и надзирающих, и тогда что?» И дальше он назвал себя человеком земским, сказал, что, по его мнению, нужно единение власти и общества, что политическую цензуру надо ослабить, что надо убрать административный произвол в отношении оппозиции, что нельзя запрещать сходки рабочих и так далее, и так далее. Так что, ну, видите, вот, кажется, я вам не очень подхожу по взглядам. И, к удивлению Святополка Мирского, государь сказал, что
Именно из этих взглядов он и хочет видеть его на посту министра. Потому что стране в условиях войны и смуты нужно успокоение. И тогда Петр Святополк Мирский согласился, скрипя сердце, принять пост. Тут надо пояснить пару вещей. Во-первых, почему это Святополку Мирскому предлагают пост главного силовика в стране, а он говорит что-то про цензуру, самоуправление, профсоюзы? Ну, потому что эта должность, она на самом деле вторая в государстве после самого императора. МВД — это не просто министерство полиции, это министерство действительно по всем внутренним делам империи. Так что слова вот нашего кандидата как раз к месту. Вторая вещь, которую надо пояснить, что это значит «земский человек», как себя назвал будущий министр. И это очень интересная и очень важная для нашей истории деталь. Сейчас словосочетание «земский человек» не значит вообще ничего. Типа «земский человек» чего? Но до революции это словосочетание означало целый комплекс идей. Это очень характеризующая черта. Причем Святополк Мирский считал, что если он себя так называет, то он убережет себя от должности министра. Потому что император, ну, конечно же, не захочет видеть министром земского человека. В чем тут дело? Значит, при дедушке Николая II, Александре II, видите, откуда приходится начать? В общем, при Александре II проводилось множество реформ, и одна из них — это реформа местного самоуправления. В Российской империи впервые появились выборы, на которых люди избирали себе представителей, и эти представители как бы от имени народа могли принимать решения. Эти вот депутаты и крестьяне, и дворяне распоряжались местным бюджетом, ремонтировали дороги, строили школы и так далее. В общем, появились муниципальные органы такие, и назывались они земства. Ну и вы, может быть, скажете, что-то удивительного подумаешь, выборы. Но для империи это было революционное изменение. Смотрите, вот в чем дело. Раньше все принятие решений спускалось только сверху вниз. От императора к министрам, от министров губернаторам, а от губернаторов местным чиновникам. А теперь что у нас получается? Народ, который раньше должен был только слушаться и повиноваться, может сам теперь кого-то там выбрать, и эти люди от имени народа, а не от имени царя, будут принимать решения. Ну, как бы вообще-то середина 19 века на дворе, страна настолько огромная, что из центра по твердой вертикали управлять ей уже просто невозможно, так что в целом этот шаг логичный. Но если посмотреть на людей, которые заседали в этих земствах, то есть, собственно, на земцев, то подумайте сами, кто туда пойдет заседать. Ну, понятное дело, крестьяне чаще всего делегировали туда своих старост, а вот из дворян туда шли работать чаще всего либералы, которым, ну, нравилась вот эта вот идея самоуправления на местах. Во-первых, им хотелось поработать на благо народа, отдать ему, так сказать, долг за отцов и дедов, а во-вторых, выборы и самоуправление — это же как раз либеральная идея, и сам Бог велел в этом участвовать. Но это еще не все. С точки зрения либеральных дворян, муниципальное самоуправление, низовое — это только начало. Логично будет продолжать и дальше. Пусть появятся теперь губернские земства и выборы в них, а в итоге, понятное дело, должен появиться земский собор, то есть всероссийский парламент. И низовые земства — это первый шаг в этом направлении. Ну, собственно говоря, Александр II уже начал в какой-то степени работать над созывом этого Всероссийского парламента Земского собора, но его убили на полдороги народовольцы, а наследники Александра II, то есть, собственно говоря, Александр III и Николай II, к этой идее как-то подостыли. Николай II самодержец Всероссийский, вообще-то помазанник Божий. Непосредственно Бог доверил ему Россию для попечения, и власть его от Бога, понимаете? Его законы и повеления, которые доходят до самых далеких уголков империи, не просто исходят из его дворца, они в себе несут божественный порядок. А если, с другой стороны, вот эти самые уголки империи будут выбирать людей, которые поедут в столицу, управлять страной вместо императора, или даже пусть вместе с императором, то что это получается? Это получается, у нас все здание государства будет поставлено с ног на голову. И да, такой порядок вещей буквально противоположен божественному порядку.
сатанизм какой-то, короче. Нет, действительно, вот что говорил, например, Сергей Витте о взглядах императора. Цитата. «Государь относится к самодержавию как к догмату веры, как к своему долгу, которого ни в целом, ни в части он уступить кому бы то ни было не может». Подытоживаем. В 1904 году слово «земский человек» означает не просто сторонника земств муниципального самоуправления и не просто либерала. Это означает целую систему взглядов, противоположную и даже опасную для самодержавия. И именно так характеризует себя Петр Святополк Мирский, заслуженный бюрократ. И именно ему император решает доверить страну посреди тяжелой войны и внутренних волнений. Интересно, что же будет дальше?

0: Петр Дмитриевич Святополк Мирский, несмотря на горячее время, не спешил вступать в должность у нас. Он получил назначение в конце августа, а начал работать только в середине сентября. Но уже первые его шаги сильно впечатлили общественность. Сначала он уволил ближайших помощников убитого фон Плеве. Затем освободил из ссылки несколько политических, а из Шлиссельбургской тюрьмы он освободил Веру Фигнер, участницу покушения еще на Александра II. Она там просидела в крепости 20 лет. При вступлении в должность новый министр прочитал речь, который декларировал, что правительству необходимо прислушиваться к общественному мнению. Это неслыханные слова для того времени. Это я говорю без иронии сейчас. Святополк Мирский стал активно встречаться со всякими лидерами либерального лагеря, а конкретнее с популярными земцами. И полный шок уже, он открыто говорил с ними о Конституции. Не в том смысле, что он собирался вводить Конституцию, а в смысле, что он вообще мог обсуждать эту тему. Это без шуток дело выдающееся. Что такое Конституция? Конституция — это же верховный закон, которому должен подчиняться в том числе и царь. А слыханное ли дело, чтобы самодержец чему-то подчинялся? Даже в разговорах между собой люди не осмеливались просто произнести это слово. Использовался эвфемизм «Костина жена». Ну, они там говорили о Костиной жене. В смысле, есть некий Константин, а есть его жена Конститу... Ну, вы поняли. И тут, видите, да, сам министр спокойно говорит о ней с земцами. Просто ну и дела творятся. А как раз в это самое время либеральные земцы обсуждали возможность съезда, на котором они могли бы обсудить свои проблемы и проблемы страны. Поначалу думали собраться в Москве, причем без официального разрешения, потому что, конечно, на любое собрание надо обязательно просить разрешение в МВД, а в МВД просить такое разрешение – гиблое дело. Но теперь, увидя, как новый министр ведет дела, земцы решили, что стоит попросить у властей разрешение на проведение прямо официального легального съезда в столице. И Святополк Мирский довольно легко соглашается. Это сразу стало известно всем и вызвало необычайное воодушевление. Дмитрий Шипов — это самый известный земец в стране, фактически лидер этого лагеря, писал в письме, что он видел графиню Бобринскую, она носится по городу и повсюду ораторствует о необходимости общественным представителям подать коллективное заявление государю, что он должен разделить ответственность перед страной с представителями общества и что должно быть немедленно учреждено временное правительство. Воу-воу-воу! Погодите-ка, какое временное правительство? Какие представители общества, с которыми надо поделить власть? У нас же в столице, да? Собираются встретиться муниципальные депутаты, поговорить о своих нуждах, поделиться опытом, как они там, не знаю, строят мосты и больницы, и вообще, какие проблемы есть в стране из-за войны. Ну, это, возможно, у вас возникает недопонимание какое-то, а для светского и образованного человека того времени все было супер прозрачно, даже объяснять ничего не надо было. А если все вместе думают одно и то же, то получается все равно, что вслух. Смотрите, кто такие либералы? Земцы-депутаты, редакторы либеральных газет, профессора университетов, адвокаты, чиновники в министерствах. Например, те, что с облегчением реагировали на убийство фон Плеве. Эти все люди – элиты империи. Абсолютно рукопожатные в салонах и при дворе. Они были дворянами вплоть до самых высокородных фамилий. Имели братьев, сестер, племянников и племянниц среди вполне консервативных кругов. Министров, членов госсовета, гвардейских офицеров и великих князей. Вся высшая элита империи – это не такой уж большой круг. Там все плюс-минус друг друга знают. А уж через сплетни и слухи в салонах знают не только у кого какие взгляды, а кто с кем спал. А что такое либеральные взгляды? Либеральные взгляды — это права человека, парламент и конституция. И либералы об этом говорят десятилетиями, буквально. И при этом они не просто ведут беседы в салонах. Либеральные журналисты иносказательно продвигают эти идеи в газетах. Профессора учат студентов. Чиновники проталкивают одни законы и тормозят другие. Но мало того, у либералов есть армия реальных депутатов, избранных народом. По всей стране они, и у них у всех есть реальный административный опыт. И это все как бы не аморфная масса. У депутатов есть неформальное объединение – Земское бюро. И это бюро координирует деятельность земцев. Собственно говоря, это бюро и организует съезд. Глава бюро – Дмитрий Шипов. Это самый известный земец страны, письмо которого про графиню Бобринскую я вам только что цитировал. Но и это еще не все. Еще есть нелегальный союз. Почти что политическая партия. И называется он «Союз освобождения». Председатель союза – Иван Петрункевич, с которого только что сняли ограничения, он приехал в столицу. А у Союза освобождения есть нелегальная газета «Освобождение». Ее главный редактор Петр Струве. Она издается за рубежом и контрабандой доставляется в Россию. Причем это буквально самая известная и самая популярная нелегальная газета в России. У нее тираж доходит до 7000 экземпляров. Не всякая легальная газета такими тиражами выходила. Никакая «Ленинская искра» или «Эсеровская революционная Россия» и близко не доходили до этих цифр. Эта газета даже до стола императора добирается, а уж в министерствах ее почти все почитывают. Так вот и получается, что либералы, безо всяких скидок, это самая большая оппозиционная сила в империи на 1904 год. Да, она немного более рыхлая по сравнению со сплоченными социалистами, и да, она почти никак не связана с растущим пролетариатом, но по массовости, по влиянию, по распределенности по России и по инкорпорированности в элиту она легко обыгрывает социалистов. Ну то есть либералы не просто инкорпорированы в элиту, они и есть элита. И цель их, всем известно, это парламент и конституция. И поэтому, когда либерал Святополк Мирский говорит императору «Я земский человек, и нам необходим диалог с обществом», предполагается, что император понимает, что новый министр будет продвигать создание парламента. Ну то есть да, новый министр сам по себе монархист, но он монархист-либерал. И когда он уже разговаривает с либералами-земцами и разрешает им собраться на съезд, предполагается, что там неизбежно будет идти речь про конституцию и парламент. Это абсолютно всем ясно, как божий день. Ну или предполагается, что всем должно быть это ясно. В легальном юридическом журнале «Право» либерал и один из лидеров Союза освобождения Павел Милюков призывал участников съезда произнести, наконец, вслух слово, которое, цитата,
1: «Не нужно искать в канцелярских архивах, в многотомных анкетах, в докладах комиссий, совещаний, ученых исследованиях. Это слово давно у всех на языке и рвется само наружу. Сказать его легче, чем удержать про себя, потому что оно не продукт ученых выкладок, а наболевший крик жизни».
0: Что же это за слово? Ну, если вы не поняли, то вот другой лидер Союза, Петр Струве, главный редактор нелегальной газеты «Освобождение», писал уже прямо в своей газете.
1: «Если земцы наберутся храбрости произнести страшное слово «конституция», то предстоящий в Петербурге съезд может развернуться в событие первостепенного исторического значения».

События стали разворачиваться стремительно. Все вели переговоры со всеми. Значит, на переговорах со Святополк Мирским, земец и князь Георгий Львов. Он, кстати, в 17 году станет премьер-министром Временного правительства. Значит, Львов говорил, что на съезде наверняка будет поставлен, цитата, «общий вопрос», а «общий вопрос» есть вопрос Конституции. Мирский отвечал в том смысле, что он это понимает, конечно, но лично сам в Конституцию не верит. Председатель Союза освобождения нелегального вот этого нашего Иван Петрункевич, он находился до этого в ссылке, значит, он был освобожден, приехал в Петербург, и его сначала принял директор департамента полиции Лопухин и сам с ним завел разговор о Конституции, пообещав устроить встречу с министром внутренних дел. Реально, просто небывалые дела у нас творятся. И действительно, вскоре Петрункевич был уже у Святополка Мирского, чтобы обсудить съезд. И министр сказал, что он, как раньше и говорил, готов к тому, что в столицу приедут председатели всех земских управ России. Но Петрункевич заявил, что, извините, в столицу приедут не только председатели, но и простые земцы-депутаты. Мирский заявил, что он на это согласие не давал. А Петрункевич ответил, что уже все, поздно, все уже собираются приехать. А если запретить им ехать на съезд, то все будут сильно разочарованы. И вот вы, господин министр, так хорошо говорили у нас о взаимном доверии, власти и общества. И что получается, это все булшит был? Короче, либералы явно воодушевлены и явно при этом тестируют степень доступного. Но при этом, я вам скажу, общественные настроения были такими, что либералам сдавать назад уже было нельзя. Ну и министру брать свои слова назад тоже было бы некрасиво. А легальные газеты тем временем публиковали статьи с такими словами, что год назад и представить этого было нельзя. Петр Струви у нас за границей, который редактировал нелегальную газету «Освобождение», просто ахал уже, читая свежие газеты из России, он катастрофически не успевал за событиями. Прям реально, ощущение было такое, что сейчас приедут депутаты со всей страны и чуть ли не сменят власть. Не зря графиня Бобринская говорила про временное правительство. Ну, в общем, правительство стало пытаться как-то смягчить ситуацию. Значит, Святополк Мирский предложил земцам провести съезд не в столице, а, например, в Нижнем Новгороде, отличный город, а что? И причем мы вам, дескать, не будем тогда никаких препятствий чинить со стороны полиции. Но земцы отказались. Жена Святополка Мирского записала в дневнике. «По-моему, тут есть даже доля подлости. Пока их держали в страхе, молчали. А теперь, когда человек явился, который серьезно хочет удовлетворить все разумные требования, они все портят тем, что торопятся и хотят скандалы делать». Не делайте скандалы, вы чё? Ну, кстати, тем временем внутри самих земцев начали проявляться разногласия. Помните, да, есть бюро земств, а есть более радикальный союз освобождения. И вот в союзе уже твердо взяли курс на Конституцию и даже в октябре написали ее проект. Просто молодцы у нас какие либералы. Да, но не все земцы были готовы идти так далеко, потому что менее радикальные члены, которые как раз из бюро земств, ну а бюро — это, собственно, официальные организаторы съезда. Значит, вот эти вот менее радикальные члены из бюро расписали программу съезда. И там, конечно, никакого проекта Конституции не было. Там после всяких вопросов про сельский быт и народное образование значился просто такой туманный пункт. «Общие условия, неблагоприятствующие правильному развитию нашей земско-государственной жизни и желательные в них изменения». Интересно, о чем это они? Короче, бюро все еще опасалось произносить слово «Конституция» и слово «парламент». Вовсе не все земцы осенью 1904 года были готовы так далеко идти в своих требованиях. И освобожденцы как бы подталкивали товарищей к более радикальным требованиям, а те упирались. В общем, организаторы съезда в очередной раз пришли к Святополку Мирскому обсудить намерения и выбрать формулировки. Слово «конституция» в совещании не было произнесено, но после долгих разговоров либералы и министр согласовали вместе, совместно, задачи съезда. И формулировки эти, в принципе, всех удовлетворяли. Формулировки такие. «Для создания всегда живого и тесного общения и единения государственной власти с обществом, безусловно, необходимо
правильное участие выборного народного представительства в законодательной деятельности государства. Выборное народное представительство – это, ребята, не что иное, как парламент. И вот с этой согласованной программой съезда Святополк Мирский отправился

там канале и в Apple подкастах вы сможете слушать дополнение к моему подкасту и к другим подкастам студии, а еще там много всякого дополнительного контента. И подписывайтесь на мой Boosty и Patreon, там тоже есть дополнение после каста к закату империи, а еще эксклюзивный подкаст «Братислава». Все ссылки в описании выпуска. Второе объявление. Уже через 2 недели я буду ездить с лекциями по Европе и в Израиле еще тоже будет 2 лекции. Рассказывать там буду про секс в Российской империи, про знаменитые богемные любовные треугольники, про полиаморные коммуны, про теорию стакана воды, про гомосексуальность, аборты, многоженство в русских деревнях, это тоже было, и о том, как все это Советский Союз поменял. На Кипре, кстати, лекции будут другие, про то, как жили люди в Первую мировую войну и как переносили ее. Приходите на лекции, приводите друзей, советуйте знакомым. Скоро увидимся. Ссылка на покупку билетов в описании.

1 ноября 1904 года, то есть за 5 дней до съезда, организаторы его, князь Львов, это будущий у нас премьер-министр, Петрункевич, это который вернулся из ссылки и председатель Союза освобождения, и Дмитрий Шипов, это который самый известный земец и вообще признанный лидер земского движения. Вот эти трое были приглашены на очередную беседу к министру Святополку Мирскому. И сюрприз, министр, смущаясь, сказал им, что Николай II отозвал свое разрешение на съезд. Просто немая сцена. Классический Николай II. Что делать? Все на совещании соглашаются, что отменять съезд нельзя. Буквально вся страна ждет его. И министр, простите, 1,5 месяца назад сказал, что власти нужен диалог с общественностью. А теперь что получается? Не нужен? В итоге либералы и министр нашли компромисс. Официально съезда не будет. Но никто же не может запретить людям приехать в Петербург и ходить друг к другу в гости. Так что давайте, соберитесь тихонечко, неофициально, у кого-нибудь дома, обсудите там, что хотите. И это еще не все. Как все обсудите? Нам в министерство принесите резолюцию, а мы ее рассмотрим. Но, с другой стороны, представителей власти на съезде уже не будет, но потому что это уже не съезд. То есть диалога, как изначально планировалось, не получится. Ну и да, не все земцы готовы к таким полуподпольным мероприятиям. И не из страха за свое благополучие, а просто из верноподданнических чувств. Если власть не разрешает собраться, то мы и не будем. 3 ноября состоялось совещание земцев, и на нем подготовили черновой вариант резолюции. И вот тут уже, не стесняясь, перечислили все прямым текстом. Ну а что, собрание неофициальное, можно уже не стесняться в выражениях. Там было в этом черновом варианте про неприкосновенность личности и частного жилья, про свободу совести и вероисповедания, про равенство прав всех сословий и, в конце, требования о созыве Всероссийского парламента. И по этому пункту произошло разногласие. Дмитрий Шипов, самый заслуженный и уважаемый земец, при этом довольно умеренных взглядов, сказал: «Ребят, давайте, может, ну, поаккуратнее чуть-чуть». Началось обсуждение, после которого решили подготовить два варианта. Более умеренный, более радикальный, и поставить съезд перед выбором. Типа голосуйте за любой, за то, что вам по душе. Радикальный вариант звучал вот так. «Для обеспечения правильного развития государственной и общественной жизни безусловно необходимо правильное участие народного представительства как особого выборного учреждения в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью действий администрации». Значит, государственная роспись – это по-нынешнему бюджет государства. Но главное слово тут – это требование того, чтобы народное представительство осуществляло законодательную власть. И Шипов как раз возражал против слова «законодательное».

Он и умеренные либералы считали, что, конечно, народное представительство нужно, то есть парламент, но законодательной власти он не должен иметь. Достаточно, если с народными представителями просто будут консультироваться перед введением какого-то закона. То есть этот парламент может обсуждать законопроекты, даже голосовать по нему, но решать все равно будет император. Захочет Николай, примет закон. Не захочет, не примет. Ну что, вроде все готово. Съезд должен пройти уже на днях. Все общество, и элиты, и интеллигенция, и армия, и эмиграция, и социалисты, и монархисты, все ждут, что произойдет на съезде. На частном совещании. И самое главное, как на требования съезда отреагирует император. В воздухе ощутимо пахнет перемен.

Съезд в несколько урезанном и более радикальном составе собрался 6 ноября 1904 года в 2 часа дня на квартире по адресу Фонтанка, дом 52. Председателем дружно выбрали умеренного Шипова, его заместителями Львова, будущего премьера временного правительства, и Петрункевича, недавно освобожденного из ссылки. После доклада об истории земских съездов и зачитывания разных многочисленных обращений к делегатам, земцы отправились подкрепиться в гостиницу «Европейская», где поднимались тосты за земский собор и за будущего протопопа земского собора, за Дмитрия Шипова. На следующий день собрание продолжилось на квартире по адресу Кирочная, 34. Началась полемика по поводу подготовленного проекта резолюции. И умеренному Дмитрию Шипову, несмотря на весь свой авторитет, не удалось убедить делегатов в своей точке зрения. 71 участник съезда поддержал радикальное требование, а 27 человек поддержали умеренного Шипова. Значимость этого события сложно переоценить. Ноябрь 1904 года. Продолжается русско-японская война, и она идет все хуже. Проиграно крупное сражение при Ляояне. В войне уже скоро год. И все слышнее голоса тех, кто говорит, что войну пора сворачивать и идти японцам на уступки, что нет никакого смысла проливать больше кровь русских солдат в далекой и никому не нужной Маньчжурии. А внутри России уже безо всяких скидок революционная ситуация. Забастовки следуют одна за другой. На нефтяных приисках в Баку полыхают вышки, стачку нефтяников не могут остановить даже присланные казаки. По всей стране разворачивается террористическая война. Доморощенные социалисты, вдохновленные эсерами, стреляют в чиновников и полицейских. А в столице, безо всяких препятствий со стороны власти, собираются на съезд, пусть даже неофициальные, представители народа, законно избранные на настоящих выборах. И они требуют от правительства введения парламента и открыто подписываются под этим требованием. И требование это, как и было условлено, было передано второму лицу в государстве, министру внутренних дел Петру Дмитриевичу Святополку Мирскому. А делегаты мирно разъехались по домам, никто арестован не был. В течение всего ноября в недрах МВД и вообще в среде высшей бюрократии кипела бурная деятельность в связи с этой вот резолюцией съезда. Готовились разные решения, писались бумажки, проводились совещания. Николай II думал, размышлял. В это время земцы тоже развили бурную деятельность по поддержке своих требований. Значит, что у нас? Митинги, собрания, съезды запрещены? Окей, мы законопослушные подданные. Пусть социалисты и студенты митингуют, а мы закон чтим. Но вечеринки же не запрещены? Нет. А на вечеринках что происходит? Все пьют. А где выпивают, там поднимают тосты. И по всей России началась так называемая банкетная кампания. Первый банкет собрался в Петербурге 20 ноября в честь 40-летия судебной реформы. И на этом банкете присутствовало более 600 человек. И там поднимались тосты за парламент, конституцию и учредительное собрание. Если ваша вечеринка не похожа на эту, то, ну, в общем, да. А дальше, значит, следом банкеты стали организовываться один за другим. В Минске, Москве, Киеве, Одессе поднимают тосты и даже выносятся резолюции о желательности Конституции и парламента. Студенческие демонстрации, конечно, поддерживали эти требования и даже шли дальше, требуя уже не просто парламента, а прямо учредительного собрания. И демонстрации эти разгонялись полицией. Тем временем в Министерстве внутренних дел был подготовлен проект реформы, по которой предлагалось дать народу избирать депутатов, а депутаты эти пусть участвуют в обсуждении законов. Ну, то есть Святополк Мирский взял из резолюции съезда не радикальную, а компромиссную часть. Собственно говоря, примерно так все уже и работало. В Российской империи был такой законосовещательный, не законодательный, а законосовещательный орган. Он назывался Государственный совет, и его члены голосовали за или против всех законопроектов. Потом, после этого обсуждения, император принимал решение. Он мог согласиться с мнением Государственного совета, мог пойти против него, но на практике, впрочем, это случалось редко, если честно. Да, но возможность такая была. Только в этот госсовет назначались люди по желанию императора. А теперь
Святополк Мирский предлагал дополнить Госсовет избираемыми депутатами. 2 декабря состоялось первое совещание у императора, на котором присутствовали министры и высшие сановники, по поводу предложения Святополка Мирского, его реформы, ну и по поводу вообще резолюции съезда. Император поставил вопрос: ну, в стране ситуация сложная у нас, стоит ли нам продолжать политику по закручиванию гаек или все-таки стоит пойти навстречу требованиям общества? Святополк Мирский выступал, но неудачно. Другие чиновники, больше него искушенные в мировом опыте, в юридических тонкостях и, в особенности, знакомые со взглядами императора, Святополк Мирскому контраргументировали. В частности, Сергей Витте, председатель комитета министров, выступал в таком роде: выборы и самодержавие несовместимы между собой так-то. Но, впрочем, были некоторые министры и члены Госсовета, которые поддерживали реформу. В общем, тот день, 2 декабря, ничего не решили. В следующие дни внезапно прояснилось, почему Витте, который вообще-то был более-менее либеральным, противодействовал реформе Святополка Мирского. Потому что Витте подготовил свой проект указа о выборах. И ощущение такое, что, честно говоря, он валил проект Мирского, чтобы продвинуть свой проект и в глазах общества стать именно тем либералом-реформатором, который подарил России свободу. Короче, 6 декабря встретились еще раз и опять решить ничего не смогли. И царь говорил, что, ну, если у нас согласия тут нет, давайте уж ничего и не делать. Но тут опять выступил Витте и сказал, что в любом случае вести прежнюю политику совершенно невозможно, что существующий порядок управления в стране действительно устарел и не соответствует требованиям времени. Решили собраться в третий раз. 8 декабря собрались снова. Причем Николай II призвал подкрепление в виде великих князей, которые, по идее, должны были защищать консервативную политику, но мнение великих князей тоже разделилось. Наконец, после изматывающих переговоров, Николай II согласился с предложением об участии выборных представителей от народа в законотворчестве и попросил Сергея Юрьевича Витте в следующие дни составить указ об этом, а он его подпишет. Вот вам цитата из воспоминаний Витте. «Это совещание окрылило дух присутствующих. Все, по-видимому, были взволнованы мыслью о новом направлении государственного строительства и государственной жизни, которую его величеству благоугодно дать великой России. Престарелый граф Сольский в конце заседания обратился к его величеству от имени присутствующих с прочувствованными словами о той благодарности, которую питают все присутствующие и которую, несомненно, разделяет и вся Россия к почину государя-императора. Вся эта сцена была столь трогательна, что некоторые из членов, а именно князь Хилков, министр путей сообщения, и Алексей Сергеевич Ермолов, расплакались». Я тут замечу. Это на совещании не социалисты у нас находятся, не политические мигранты и даже не дворяне, земцы-либералы. Это самая элита империи. Это министры, высшие сановники, заслуженные и уважаемые люди, аристократы голубых кровей. И они плачут от радости, понимая, что присутствуют при историческом событии, при согласии государя на первые в истории России всеобщие выборы.

течение следующих нескольких дней Витте с помощником написали указ. По этому указу в Государственный совет, помимо избранных царем доверенных лиц, вводились депутаты, избранные народом. И да, государь, как раньше, сможет как согласиться с мнением реформированного госсовета, а может решить по-своему. Ну, то есть у нас и выборы есть, и самодержавие остается, все должны быть довольны. Ну и да, там указ касался не только выборов, он фактически прошелся по всем предложениям земцев и в мягкой такой расплывчатой форме говорил, что, ну да, административный произвол губернаторов на местах надо ограничить, а вот печати и старобрядцам, наоборот, дать побольше свободы. Конечно, это не конституция и не введение настоящего парламента, но, тем не менее, это был невероятный прорыв по тем временам, и, естественно, о решении императора узнали в Петербурге. Слухи распространялись быстро, тем более, что, ну, как я говорил, либеральные земцы и высшие сановники часто были связаны родством. Все затаили дыхание, ожидая публикации закона. 11 декабря император позвал Витте к себе на разговор. При разговоре также присутствовал дядя императора, московский генерал-губернатор Сергей Александрович. Все сели. А Николай II взял слово. «Новый закон отличный, — говорит, — очень хороший, старообрядцы, печать, административный произвол уменьшить. Вообще, мне все нравится. Только, знаете, один пункт смущает меня в нем, 10-й пункт. То есть именно тот пункт, в котором говорилось о введении делегатов от народа в госсовет. И Николай II такой: слушайте, может, все-таки не вводить туда выборных? Может, просто напишем, что членов госсовета буду все-таки я назначать? Ну, Витте на это сказал, что, ну, Николай Александрович, если вы так думаете, то лучше тогда вообще этот пункт не включать, потому что какой в нем смысл, вы и так назначаете в госсовет членов. И государь с большим облегчением поблагодарил Сергея Юльевича Витте за поддержку и вычеркнул выборы. На следующий день текст долгожданного указа был опубликован. И к разочарованию всего общества в нем невозможно было найти ни слова о выборах, депутатах, парламенте, участии депутатов в законотворческой деятельности, ничего такого. А еще в тот же день было опубликовано правительственное сообщение, в котором говорилось, что, знаете, вот эти вот ваши всякие съезды, собрания и другие антиправительственные сборища будут разгоняться полицией. И в тот же день Петр Дмитриевич Святополк-Мирский приехал на прием к императору и подал прошение об отставке. До падения Порт-Артура оставалось 2 недели. До Кровавого воскресенья оставался месяц.

0: С вами был Аксен Фандри, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск готовили для вас. Фактчек Милена Загидулина, редактор Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Слушайте подкаст-запуск завтра, приходите ко мне на лекции и подписывайтесь на дополнительный контент от меня и студии «Либо-либо». До встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами вновь Анатолий Рыльцков и Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде всего, приношу глубочайшие извинения за то, что мы очень давно не выходили. На то было много факторов, но надеюсь, что теперь будет почаще. Но об этом в конце скажу. А значит, по новостям. Первое, значит, у меня вышло первое видео. Пока что на Бусти, но скоро оно выйдет на Ютубе. Ссылочка на Ютуб будет в описании подкаста. Подписывайтесь, если интересно. Буду рад. Видео получилось, сразу скажу, ну, я доволен визуальной частью, все очень круто. В плане технической видно, что первое видео, то есть я чуть-чуть там неестественно разговариваю. Вот я прям заметил это, но надеюсь, что буду исправлять. Сейчас себе компьютер пересобираю к тому, чтобы бесконечное количество траев делать дома. Ну, в общем, будем стараться делать качественный контент в Восточной Европе. Собственно, с новостями пока закончили. Переходим непосредственно к теме сегодняшнего подкаста. Сегодня у нас будет он абсолютно не музыкальный. Ну, связанный с музыкой, но не музыкальный в плане того, что ничего слушать нового мы не будем. Сегодня я хочу с вами поговорить на такую очень важную тему, как мне кажется, как главная проблема современной музыкальной культуры в России. Вообще, если вы, как я, варитесь в музыкальной тусовочке, общаетесь с людьми с индустрии, хотя бы косвенно, или общались когда-нибудь, то в целом вы ответ на этот вопрос самый простой знаете. Да, это индустрия. То есть у нас не развита индустрия звукозаписи, у нас не развита индустрия продажи носителей, из-за чего музыкантам приходится зарабатывать чёсом. Ну, то есть ездить с концертами по городам. У нас мало профильных изданий хороших. Я бы сказал, ноль, если честно. Но давайте скажем, что очень мало. Вдруг там я что-то не знаю. Но я лично не встречал ни одного профильного крутого издания. Вот, правда, к сожалению. У нас в плане, скажем так, самостоятельной деятельности проектов тоже очень мало. Да, есть какие-то даже в этом подкасте. В более раннем каком-то выпуске, я не помню, по ответ на вопрос, я рассказывал про то, что лично мне нравится. Но это все равно капля в море. И при том это даже не всегда полноценные какие-то авторы, а иногда это просто там одно видео у автора. Да, то есть все остальное там смотреть просто невозможно. В общем, музыкального контента очень мало. Это я говорю чисто сейчас про индустрию, да, то есть про ту музыку, которая записывается, я сейчас даже не упоминаю, потому что считается, что талантливые люди не идут в музыканты, многие, потому что на этом нельзя заработать. Скажем так, музыкант одного и того же уровня известности в Америке и в России зарабатывает, конечно, абсолютно разные деньги. Суть-то не в этом. Мне кажется, что индустрия — это на самом деле ответ неполный. Во-первых, да, он какие-то проблемы полностью вообще не покрывает никак, а какие-то он является скорее проблемой, скажем так, второго порядка, да, который идет таким комом за проблемой первоначальной. И вот эта вот первоначальная проблема, о которой я сегодня и хочу поговорить, это, на мой вкус, кризис идей. Что я имею в виду под кризисом идей? Не в том, что люди ничего не могут придумать нормального. Этот кризис, он скорее такой культурный, я бы сказал, да, культурного подтекста, культурного, глубокого культурного слоя, который у нас появился еще в Советском Союзе, и об этом сейчас я с вами и поговорю. Сразу уточню, что, возможно, кто-то из вас со мной не согласится. Если кто-то не согласен, можно найти мой телеграм для связи и можете написать свои соображения по этому поводу. Буду рад почитать, потому что мне эта тема действительно очень интересна. Когда-нибудь планирую о ней рассказать в гораздо больших масштабах, чем этот подкаст. Но сейчас вот так, потому что давно хотел про это записать. Хочу свои идеи излить на вас в хорошем смысле этого слова. Итак, для того, чтобы вообще понять, о чем я хочу вам рассказать, нам нужно представить искусство, точнее, ее одну, и искусство в самом, можно представить и отдельный пласт искусства, допустим, музыку, как такую отдельную самостоятельную систему. Что такое система, да, в таком социокультурном понимании, ну, в первую очередь, в социальном, да, что такое социосистема? Это, грубо говоря, совокупность внутренних связей, в нашем случае это там деятели искусства, журналисты, критики, креаторы идей, скажем так, вот в самом широком смысле. И, соответственно, это были факторы внутренние связи этого самого пласта искусства, и внешние связи, это, к примеру, политика, которая как-то влияет, там, например, финансирует или там, мешает, под гнетом там что-то происходит. И слушатели, те потребители, да, реципиенты культуры. То есть, грубо говоря, взаимодействие на систему через элементы, которые в нее не входят. И вот этих вот двух факторов система и состоит.
Так вот, естественно, что культура – это система не статичная. Она постоянно развивается. И она не... Да, в этом подкасте будет очень много псевдоумных слов. Если вы гуманитарий, вам будет проще понять, о чем я говорю. Итак, культура сама по себе, она мало того, что постоянно меняется, она неоднородная, да, то есть она гетерогенная. Есть гомогенная, гетерогенная, вообще так, ну, в химии используется где угодно. В общем, суть в том, что культура, она построена на том, что ее элементы между собой конфликтуют. Конфликт может быть созидательный, может быть разрушительный, да, то есть так или иначе элементы как-то взаимодействуют, и происходит какой-то конфликт. На этом построена культура. Соответственно, если мы выйдем там, за пределы значит, музыки, будет музыка там, с кино, то есть как-то они используются, то есть какое-то происходит взаимодействие, но так или иначе в какой-то конфликт они входят. Поэтому, собственно говоря, внутренние вот эти вот связи культуры как самостоятельной системы, они, пребывая друг с другом в определенном взаимодействии, то есть один элемент какой-то ненужный удаляется, другой приходит, и это делается для того, то есть вот эта вот гетерогенность этой культуры, она помогает ей не входить в как бы такую критическую точку, при которой она разваливается. То есть каждый раз, когда мы с вами говорим, вот в этой культуре есть спад, этот спад прежде всего состоит в том, что культуру искусственно не пускают кого-то. Происходит какой-то искусственный отбор. Притом искусственный отбор не по принципу лучшего, а по принципу вот просто искусственный отбор. Понимаете? Потому что, то есть, сейчас можно было бы мне контрпример привести, что, мол, вот там Южная Корея, все дела, но там все-таки у людей довольно открытая площадка для того, чтобы в эту культуру попадать. Но попадают туда лучше. Я вам больше скажу. В советской музыке, именно если мы берем эстрадную музыку, в отличие, кстати говоря, от рок-музыки, это очень интересно, на самом деле. В эстрадную музыку ты в теории попасть мог, если ты талантливый. То есть, если ты соответствовал определенным критериям той музыки, которую эстрадная музыка считает хорошей, ты туда попадал на там, общей конкурсной основе. Итак, значит, и наш культур, соответственно, естественно, культура, с той, которую мы сейчас наблюдаем, он, конечно, зарождался скорее там, с 91-го года. Но на самом деле, несмотря на все социальные потрясения, можно проследить такую определенную линию культурного наследия, да, из поколения в поколение. И поэтому то, что произошло в послевоенном Советском Союзе в 60-х годах, оно напрямую влияет на то, что мы видим сейчас. Что же тогда произошло? В 70-е годы, ну, на самом деле, процессы того, о чем я сейчас буду говорить, они пошли и пораньше, конечно, гораздо, но в 70-е годы прям уже вот, ну, окончательно они, скажем так, укрепились. Семимильными шагами по планете Земля из Америки зашагало такое явление, как глобализация. Я думаю, все знают, что такое глобализация, мне не нужно объяснять. В чем особенность глобализации, если мы с точки зрения такого политико-социального анализа подойдем к этому, то глобализация дает на самом-то деле вспышку здесь и сейчас для общества, которое эту глобализацию как бы пустило в себя. Но со временем эта же глобализация, вот то первоначальное общество, оно ему вредит. Здесь, наверное, надо остановиться поподробнее. Смотрите, мы сейчас как бы опустим мое личное мнение, но вообще, я не утверждаю, что глобализация, она вредна для всех обществ. Я не утверждаю, что глобализация – это плохой процесс. Потому что, ну, во-первых, как бы хороший, плохой в политических системах – это вообще недопустимые слова. Но нам очень важно, что глобализация, она вредит не стране, не конкретному субъекту политико-социальных отношений, она вредит ровно тому строю общества, его культурным ценностям, культурным, социальным, политическим, экономическим, которое его пустило. Например, где-то в 22-м году или в 23-м, ну, где-то тут здесь там, Wall Street Journal, я думаю, всем известный, сделал опрос и сравнил, скажем так, людей, да, с конца 90-х годов Америки, тех, кто там жил, и 2022 года. Казалось бы, 90-е годы, то есть уже 20 лет, как глобализация бушует. Но в 90-е годы, к примеру, вдвое упало количество людей в Америке, которые считают важным быть патриотом, и где-то с 70 до 35, ну там 70 с копейками процентов, до 35% упало количество людей, которые считают важным быть религиозным. То есть мы понимаем, что это не хорошо, не плохо, это для того, чтобы вы понимали, что вот эта вот самая глобализация, да, через то, что там большое количество миграции идет, культурных процессов и так далее, она наносит очень сильный ущерб ценностям того общества, которое эту глобализацию начало, потому что для общества 70-х годов Америки все то, что я вам сейчас перечислил, это, ну, краеугольные камни. И, соответственно, это вот, чтобы вы понимали, что за глобализация, за процесс. В культуре глобализация немножечко по-другому работает, но на самом деле суть примерно та же.
Считается, общепринято, что глобализация культуре всегда помогает. Ну как же, вот приезжают люди из разных стран, какие-то там симпозиумы проводят, там, или там, например, на улице знакомятся, и вот здесь присутствует культурный обмен, и получается все просто идеально, вот все от этого выигрывают. На самом деле, если вы проследите, то глобализация, она дает, опять же, вспышку культурного разнообразия в искусстве здесь и сейчас, но со временем она приводит культуру к единому стандарту, скажем так, общемировому. То есть в всех странах, в которых глобализация царит, да, о них становится более-менее единое инфополе и более-менее единое представление о том, что такое мейнстримовая культура. Чтобы это понять, проведем мысленный с вами эксперимент. Если вы в 60-х годах услышали пластинку, вы... Ну, здесь сейчас жанра. Вы можете точно сказать, это немецкая пластинка, ну, 60-х, 70-х, да? Это немецкая пластинка, это американская пластинка, это французская пластинка, это итальянская пластинка. Мы сейчас берем мейнстримовую культуру, да? Сейчас, если вы послушаете какого-нибудь мейнстримового артиста, вы не всегда знаете, из какой он страны. Это непонятно интуитивно на самом деле. Понятное дело, есть исключения, я в целом говорю. Вот об этом я говорю, когда говорю, что искусство с помощью глобализации приходит к единому образцу. Это очень важно понимать. Так вот, а что же Советский Союз-то, о котором мы все-таки к делам нашим перейдем, к нашим баранам, так сказать. А вот Советский Союз глобализации не коснулась, потому что Советский Союз был довольно закрытой системой. И Советский Союз был, скажем так, вот есть, давайте такую еще немножко тоже теорию, чтобы вы понимали. Есть глобалисты, да, те, кто выступает за глобализацию. Есть антиглобалисты, те, кто выступает против. А есть альтерглобалисты. Вот альтерглобалисты – это те, которые не согласны с той глобализацией, которая происходит, но у них есть свой план глобализации. И вот Советский Союз, он был альтерглобалистом. Это так, просто небольшое лирическое обсуждение, не очень важно, но просто чтобы вы понимали. Ну, козырнете где-нибудь, почему нет? Так вот, из-за того, что они были альтерглобалистами, соответственно, Советский Союз, они, мы, собственно говоря, да, наша замечательная советская родина была альтерглобалистом, мы все вот эти вот тенденции музыкальные, в частности, мы их пропускали, на самом деле. Мы не участвовали в этом вот культурном котле, потому что мы были немножко от него отстранены. Да? Мы как народ, как социальная, соответственно, такая вот сила. Да, вот мы как народ полностью. Но были же несогласны. Были люди, которых можно назвать по классификации Вильфреда Паретта антиэлитой. То есть это культурные деятели, мы берем конкретно их. И культурные деятели не все хотели встраиваться вот в ранее описанную мной систему эстрадной музыки Советского Союза. Вот это было неинтересно. И они хотели либо создать собственную культуру, но этого сделать они по ряду причин не могли. По каким, ну, тут уже мы совсем в дебри уйдем. Давайте вы мне просто на слово поверите, что... Ладно, давайте я по-простому попробую сказать. То есть они хотели создать тот же рок, ту же музыку, которую они считают хорошей, что и за рубежом. За рубежом это был в то время рок-музыка, в самом широком смысле. И они хотели создать то же самое, но так как они в общем этом самом котле-то не участвовали вместе с остальными, да, у них был один вариант. Это копирование. В той или иной степени. Здесь еще один важный момент мы отметим, что вот этим вот копированием, как правило, опять же, да, то есть там в большинстве случаев, им занимались элиты Советского Союза, дети элит Советского Союза. А Советский Союз был довольно, ну вот говорят, да, что он был довольно, неправда на самом деле, это вранье, но у людей разница в потреблении была небольшой. Это на самом деле так. Она была небольшой, потому что продуктов просто-напросто не было. Но, опять же, те, кто покупали там в магазине «Березка», условно, они, соответственно, жили гораздо лучше, чем те, кто в этом магазине «Березка» не покупал. Но, тем не менее, там разница между тем, как жили богатые и бедные там, в Америке, богатые и бедные в Советском Союзе, это, конечно, абсолютно разные вещи. Суть-то не в этом. Через что, если через потребление продукции выделиться не получается, как элите выделяться от массы? У нас этот водораздел прошел на как раз-таки потреблении идей. Приведу пример сначала из истории, да, о том, что я имею в виду. Потом расскажу, как это вообще повлияло на музыку. Смотрите, был такой роман замечательный, может быть, слышали когда-нибудь, «Мастер и Маргарита» называется. Вот «Мастер и Маргарита» в 60-х, 70-х годах был дико популярным романом среди советской элиты. А в массах его никто не читал. Почему? Потому что
печать этого романа, она началась в перестройку, на самом-то деле. И она только в перестройку уже вот дошло до такого обычного обывателя, до обычного советского, да, что называется, homo sovieticus. Вот до него она дошла в перестройку. А вот, значит, до «Элит», да, там было издание, по-моему, 67-го года, вот оно дошло пораньше, соответственно, да, в конце 60-х, в начале 70-х годов. И, соответственно, они дико обсуждали. А книга, ну, книга гениальная, тут то и вопросов нет. Но она сделала еще эффект такой, что было модно эту книгу читать и ее обсуждать. То есть вот эти люди, которые ходили на спектакли, туда же ходили не рабочие, Ваня, да, туда ходили дети инженеров, там дети архитекторов, как, например, Макаревич, и вот все вот эти вот ребята. Это вот единичный пример из советской жизни, да, из того, что в Советском Союзе можно было достать. А теперь представьте, вот за рубежом происходят культурные пертурбации. До советского человека, до обычного, эти пертурбации, они ему ни холодно, ни жарко. Он там слышал, что какие-то Битлз есть. Но вот что они там поют, он так не особо, скажем так. И это Битлз. А какие-нибудь там, я не знаю, ребята, типа, не знаю, Реймондс, и в жизни никогда, значит, в Советский Союз не привезут. И обычный человек, он их услышать не мог. А кто их мог услышать? Ну вот, например, выдающийся, гениальный музыкальный критик Артемий Киевич Троицкий. Сын дипломатов чешских. Соответственно, человек, он имел возможность покупать и получать те пластинки, которые для остальных были недоступны. Соответственно, он на уровне, да, ну и, соответственно, так как он тусил вот со всеми вот этими вот мажорами, да, будучи сам мажором, он, соответственно, этим мажором вот эту музыку и показывал. А большей части простых советских граждан этой музыки, ну, они ее просто не слышали там до 90-х годов. Соответственно, отделение культурное, да, вот этих вот элит, новых элит от советского общества, от советских масс, оно было, ну, просто огромным. То есть, условно говоря, ну, давайте, я не хочу называть словом каргокульт, но скорее так, что вот до масс культура, музыкальная культура глобализации доходила через призму элит Советского Союза. Почему через призму? Ну, потому что, так как эти люди хотели делать то же, что и на Западе, они начинали играть тот же самый рок-н-ролл, который они слышали. Но из-за того, что они вот в процессах непосредственно не участвуют, они все-таки изолированы, они не могут быть довольны, то есть они не могут в свое желание вот в эту рок-тусовку влиться, они не могут добавить такой самобытности, потому что его просто неоткуда брать. Потому что откуда-то эстрады, они отдаляются. То есть они от мейнстримовой культуры Советского Союза, они полностью отдалены, они это отрицают. А в той культуре она им нравится, но они не могут с ней вместе взаимодействовать. И получается такое вот что-то, то есть им остается только делать, что копировать и пытаться что-то привнести новое, при том, что в полной мере из того, что они в глобальном обстоятельства не участвуют. Они не знают, это вот новое, оно новое или это скопировано. И в какой-то момент там просто переводы песен начинаются и так далее. На этом строится такая альтернативная культурная реальность, на самом деле. То есть вот этот феномен русского рока, он, советского рока, да, во многом это абсолютно фэнтезийный мир. Мир, где не существует каких-то зарубежных аналогов. Это способ самовыражения с одной стороны, да, но с использованием уже готовых форм чужой культуры. То есть текстаты, например, они писали более-менее самостоятельно. Есть, может быть, опять же, найдете статью интересную, но ее сложно найти, но я, если найду, как-нибудь ее добавлю. Там был анализ тех рифм, которые, значит, наши доблестные русские рокеры позаимствовали у поэтов, в основном поэтов Серебряного века. Суть-то не в этом. А суть в том, чтобы вы понимали, что модель развития музыкальной культуры в Советском Союзе была примерно такая. Нужно было скопировать, и не то чтобы адаптировать, а перестроить ее на русский лад, условно, на советский лад. И, соответственно, из-за того, что они были еще дико популярными, потому что, ну, советский-то гражданин вообще не слышал, там, ему вот эти вот The Cure, они вообще, ну, кто это, я не знаю, кто это такие. А вот Цоя знаю. И у них еще, соответственно, появилось такое, как мне кажется, здесь уже вот то, что до этого я говорил, я в этом уверен, там на 99-90%, здесь я, как бы, говорить не могу. Но давайте так, появилось ощущение того, что они действительно стоящие великие музыканты. Это ощущение развалилось в перестроечные года, потому что очень много наших музыкантов поехали записывать альбомы за рубеж, и они были никому не нужны. Потому что ту музыку, которую они делают, делают там уже 15 лет назад делали, типа, зачем нам еще одно такое? Не-не-не, ребят, типа, спасибо. Очень интересно, но не надо. Я надеюсь, что я более-менее описал, ну, понятно. Соответственно, дальше Советский Союз развалился. И вот эта вот элита, которая была непосредственно в культурной среде тогда, она захватывает уже культурную гегемонию устраивает не только на уровне
монополизации идей глобального мира, но и на уровне глобализации индустрии. То есть они непосредственно там радиостанции, концерты и так далее. То есть здесь везде вот эта вот тусовочка, она просто идет дальше. То есть прошлая тусовочка ушла, эта тусовочка пошла на их место. И вот тут начинается кризис идей, потому что вроде как Россия уже вхожа в глобальный глобализованный мир. Вроде как никакой там цензуры нет. Вроде как очень много кто что можно предложить, может что-то сделать интересное. Но вот этих людей, которые пришли как раз-таки вот эту вот культуру возглавить, у них остался старый паттерн того, что они никак не могут стать частью культуры, они могут ее только скопировать. И вот из-за этого мы, соответственно, вот по этому-то пути и движемся дальше. Да, у нас с развитием средств массовой информации все стало гораздо лучше. Именно поэтому, там, допустим, в 10-х годах такой бум. Плюс там музыка из эмиграции, но в первую очередь из-за средств массовой информации. Поэтому был такой огромный бум культурный. Потому что мы непосредственно участвуем. То есть вот непосредственно появляется новый жанр рэпа, тут же у нас появляется там какой-то человек, который в этом жанре делает. То есть это не выглядит как какая-то калька, да? Это выглядит как то, что человек вот еще в свежем жанре что-то пытается вот его сделать на русский лад. Но что же касается как бы культурных масс, они-то почему, да, то есть элитами-то ладно, более-менее понятно, а массы-то почему не хотят, почему они инертны? Во-первых, массы хотят и записывают, то есть, допустим, очень много самобытных коллективов, они все откуда-то вообще из самых-самых низов общества выходят, именно поэтому. И они стараются попервой, те, кто такие, ну, многие заслуженные, они стараются вообще держаться подальше от всех вот этих вот мейджор, наших условных мейджор-лейблов, мейджор-радиостанций и так далее. Но, соответственно, вот эти вот ребята, которые захватили наше культурное пространство, они создают искусственные барьеры. Почему? Потому что эти люди, то есть они имели опыт за счет того, что они лучше понимали культуру, да, имели опыт переворота, да, переворота игры. И теперь как бы они сидят и не хотят, чтобы перевернули их. А даже те, кто хочет и старается открывать какие-то площадки, он их открывает по старому образцу, по образцу тому, как работала индустрия, там, условно, в Америке, в Англии, которую он видел в 90-х, потом то же самое пытается сделать сейчас. Зачем? Я не понимаю. Соответственно, кризис идей как раз-таки в том, что у тех людей, у которых есть ресурсы, они не знают, что с этими ресурсами абсолютно делать, потому что не привыкли распоряжаться ими, не привыкли думать самостоятельно. А вот те люди, у которых этих ресурсов нет, у них, соответственно, нет никакой медийной огласки, абсолютно никакой. Поэтому у нас огромное количество групп наших, они не выходят, несмотря на то, что мы-то в глобализованном мире, но они туда не выходят качественных, потому что это вот, знаете, как любой уважающий себя музыкальный критик должен что-то отрывать, показывать, говорит, вот это вот классно, ребята. Тем же самым в отношении стоящих русских групп стоит заниматься зарубежным музыкальным критиком, наверное, как кто-то занимается, потому что хорошие коллективы есть, но они вообще они в России-то неизвестны. Так что вот так вот все. Что делать? Диагноз-то более-менее поставлен. А что же делать? Мое мнение исключительно, да, это создавать альтернативную, абсолютно свою реальность относительно той культурной реальности, которая есть. То есть ни в коем случае не взаимодействовать ни с какими там крупными площадками. Поверьте на слово, не стоит. Если вы человек с идеями, делайте просто самостоятельно, отдельно, абсолютно вообще отдельный проект. Да, понятное дело, что это сложно делать. Условно говоря, подкаст «Нота Бена» делается, ну, за бесплатно вообще, то есть. И, да, еще как бы требует определенную долю финансирования. Но, как бы, что ж теперь, если вы хотите заниматься культурой, вам придется идти на какие-то жертвы. И, мне кажется, без появления концептуально новых изданий, концептуально нового взгляда на искусство у нас, с точки зрения творцов, с точки зрения людей околокультурных, да, около вот в индустрийных, с точки зрения масс, ну, масс в меньшей степени. То есть нам нужно что-то качественно новое, потому что сейчас наша социосистема культурная, то, с чего мы начали, она испытывает то, что называется кризис управления. А люди не знают, что с этим делать. И чтобы кризис управления избежать, нужно проводить, как писал Вильгельм Паретто и рэпер Оксимирон, ротацию элит. А ротация элит, она проводится, соответственно, из того типа людей, которые готов вот это все дело возглавить, но с теми, со свежими идеями, потому что те трюки, которые люди делали там 10 лет назад, они сейчас уже не пройдут. А если они будут проходить, соответственно, будем дальше стагнировать и все, глубже, глубже и глубже уходить на культурную периферию, чего бы очень не хотелось бы, потому что все-таки Россия исторически это великая страна в плане культуры. Я не утверждаю, что такие, я думаю, что такие проблемы вот настолько большого масштаба, они есть только в музыке, все-таки в литературе у нас страна суперлитературная, литература у нас все в порядке, в кино
тоже, я думаю, гораздо лучше дела обстоят, чем в музыке. Вот в музыке, к сожалению, вот так. Очень бы хотелось, чтобы это исправилось. На этом, наверное, я закончу. Я понимаю, что, может быть, все, как обычно, звучит немножко сумбурно. Я надеюсь, что я донес до вас свою мысль. Если у вас есть соображения по этому поводу, милости прошу. Когда-нибудь доработаю обязательно и сделаю прям очень большое такое исследование на эту тему, где, возможно, все прям гораздо подробнее. Сейчас, конечно, немножко заголи по заголям все это было. Следующий выпуск выйдет скоро, обещаю вам. Я понимаю, что мои обещания уже ничего не стоят, но вот я все-таки пробую обещать. Следующий будет абсолютно музыкальный выпуск полностью. Это у нас такой был около музыкальный. Следующий будет прям музыкальный-музыкальный. И через один выпуск, который тоже будет в довольно близкой перспективе, поговорим про Антверпен. Все как обещал. Всем спасибо. Радите за культуру, слушайте хорошую музыку. Еще услышимся. С вами был Нота Бен, Анатолий Рыльсков. Пока.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: радио «Сахаров». Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно. А ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю. Меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста. Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя! Витя.
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Ну, я сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня, Витя, зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как да просто скажи, что все хорошо.
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Ведь, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, ведь, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Но ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
2: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно как бы не имеет никаких жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, мотивирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла. Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
4: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
4: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: Но у тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, видите, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
4: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно.
4: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности, мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
4: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
4: Да.
1: И для него это было пустой звук?
4: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
4: Ну, я не знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий там недоброкачественный, как это сказать?
2: Недоброкачественный человек.
1: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии и раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
2: Ты права, абсолютно.
1: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но Мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
2: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
1: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
2: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
1: Нет, но...
2: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
1: Да, да, да. Папа хорошо придумывает дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого, что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
2: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
1: Субкультура.
2: Типа, субкультура, типа неформалы, гопники, вот это вот все.
1: МРИ.
2: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались, типа, футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
1: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он ли тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
4: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
2: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
1: Деликатная проблема.
2: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
1: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
2: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это еще не читала никакую книжку.
2: Хорошо.
1: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 лет пока что.
2: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
1: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
2: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
1: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
2: Шаинской.
1: Да.
2: У тебя тоже есть
1: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
5: Лолечки лежат мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
1: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравиться им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
2: А ты кого-нибудь обзывала?
1: Только тебя.
2: Спасибо.
1: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
2: Реально.
1: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
2: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
1: Давай, попробуй их опиши.
2: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже 2 раза брился, блин. Я уже 2 раза брился, реально.
1: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер 1.
6: Привет, монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспалили, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
1: Привет!
6: Привет!
1: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
2: Согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают оценивают тебя по внешности, и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
1: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
2: проблема... Подожди.
1: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
2: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
1: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
2: это
1: бери.
2: Это есть главная проблема.
1: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
2: на сцене.
1: С тобой работал.
2: Но мне если как... Филипп Киркоров, так
1: сказать. Моя мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка — это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Что-то себе... Это из розетки, может,
2: вытащить? Нет, это не поможет, он же...
1: Ну, тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
1: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
2: Жарко. Устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоих?
1: На обоях? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
1: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, и именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
2: Здорово, конечно.
1: А ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо, твое тело, твои руки, твои волосы? Или тебе пофиг на это?
2: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих о разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
1: Ты удивился, что у них такие же глаза?
2: Нет.
1: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
2: Я знал, что будут твои глаза.
1: Да? Откуда?
2: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
1: Соня, ты тут?
2: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
1: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
2: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
8: Привет!
2: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
1: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
2: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
1: Конечно, что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
2: То есть большой нос, маленькие глаза.
1: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
2: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
1: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
2: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
1: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
2: Буквально с будильником.
1: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
2: А люди не ушли никуда, да?
1: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они все за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
2: Я что-то не заметил.
1: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
2: Ну, это мне... тоже верно.
1: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
2: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
1: 90-е это ужас.
2: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
1: Твоя мама смотрела это?
2: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, может, маечку надень?»
1: Бедный малыш!
2: Я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю,

0: что хорошее детям рассказывают, так это только там.
1: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
0: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был для
1: меня.
0: Интересно,
1: почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет.
0: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строгие, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
1: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
0: Может, оставим его как борьба за выживание?
1: Нет, моя борьба за выживание.
0: Моя борьба.
1: Выплыву ли я, выживу ли я?
0: Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще не достойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
2: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
0: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности, вот этого
1: всего? Какой твой кумир красоты?
2: Наверное, ну, ты, это само собой.
0: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
1: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумиры девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
0: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
1: Это кто такой?
0: Или Сета Рогана.
1: Это кто такой?
0: Это пухлые мужчины.
1: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
0: Это я знаю.
1: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
0: Спасибо.
1: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
0: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
1: Правда тебя это не волнует?
0: Правда.
1: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
2: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле, мне это очень-очень надолго запомнится.
0: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
1: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
0: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
1: Опровергнуть
0: сказать.
1: Свои слова.
0: Да.
1: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам

0: Понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
1: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
1: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
1: Хорошо.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».
2: Сидишь вечером где-то в глубинной России, за окном вьюга шумит, бывает. На окнах, на рамах деревянных от мороза и от вьюги такие рисунки бывают красивые, как фракталы, то, что холодно. А ты сидишь, смотришь на пальмы Бразилии и там, как люди отношения выясняют.
3: Вот эта атмосфера вечера, да, наверное, зимнего, потому что уюта, когда вот этот телевизор светит, и ты смотришь, да, это вот оно, это как раз то самое воспоминание о сериале из прошлого. Здравствуйте, друзья! С вами второй сезон подкаста «Атлантида». С вами мы, его ведущие.
2: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
3: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
2: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи или явления, которые связывают или связывали всех нас.
3: Мы говорим о личном. Иногда это совпадает с вашими настроениями, не знаю, с каким-то общим духом времени прошедшего. Но в первую очередь это истории личные. Они чем-то похожи на сны, потому что в воспоминаниях события трансформируются, что-то выходит на первый план, что-то стирается. В общем, такие немножко как мы смотрим сквозь сон, сквозь воду, поэтому это называется в том числе «Атлантида». Мы всегда ждем ваших историй в письмах, в войсах. Рассказывайте, будем читать, будем ставить. Обещаем, что в новогоднем выпуске почитаем письма ваши, послушаем войсы.
2: Присылать свои письма вы можете на почту podcasts@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Телеграме по адресу собака, медуза, нижнее подчеркивание, подкастс.

0: прошлом выпуске мы говорили, что следующая наша встреча будет посвящена гаражам, но произошло событие, которое заставило нас изменить планы. Обычно мы не следуем за повесткой, ну вот тут мы решили немножко симпровизировать, поэтому этот выпуск можно назвать специальным. Выход сериала «Слово пацана», о котором говорят практически все. Может, смотрели не все, но обсудили, чего-то высказали по поводу эпохи, времени, там самого сериала, если посмотрели. Мне кажется, большинство людей в России, не в России, ругают, хвалят, много говорят. Вот этот резонанс навел нас на мысли поговорить о сериалах как, каком-то вот таком важном элементе жизни и в прошлом, и в настоящем. Сразу хочу предупредить, что конкретно про «Слово пацана» мы почти не будем говорить. Андрей, ты собираешься его смотреть?
1: Надеюсь, что когда-нибудь я его, да, посмотрю все-таки. Но пока, к сожалению, не было времени. А ты, Андрей, посмотрел?
0: Честно скажу, нет. И, наверное, я его и не посмотрю, потому что, во-первых, мне не очень интересна тема. Стиль и атмосфера, я видел какие-то из него отрывки, ролики меня, честно, не привлекают, а сериал, на мой личный взгляд, да, интересен либо темой, которая прям вот захватывает, либо какой-то особой атмосферой, в которую он тебя погружает на много часов, каким-то своим стилем. Вот он мне не зашел. Но, тем не менее, о важном явлении поговорить стоит. Ты, кстати, в Казани ведь жил. Для тебя, может, эта атмосфера еще ближе и более знакома.
1: Да, но только до меня долетел факт, что сериал снимали не в Казани, а в Ярославле. Поэтому я, наверное, буду смотреть сериал и постоянно думать, что это не Казань, и не узнавать ее. Так что, наверное, вот это будет немножко выбивать из меня чувство достоверности происходящего.
0: Сейчас я вспоминаю наш выпуск про фастфуд, про Макдональдс, что он в том числе был таким вот провозвестником новой жизни на рубеже 80-х, 90-х, новых свобод, каких-то новых возможностей и так далее. В принципе, можно сказать, что сериалы тоже стали таким знаком нового времени, потому что на телеэкранах начали появляться вот эти эпопеи, да, мыльные оперы из США и Латинской Америки. Правда, знаковое событие, потому что буквально они погружали в другой мир, в другой быт, и люди могли посмотреть, да, наши, не знаю, родители, бабушки, дедушки, мы сами, как живут вот там. Просто вот такие машины, вот такая у них обстановка в квартирах бедных, вот такая в квартирах богатых. В общем, знакомило это нас с какими-то новыми вещами, новой жизнью, и хотя бы помечтать можно было. Наверное, жилось трудно, но какие-то мечты, еще чего-то, да, это могло организовать. Про себя я могу сказать, что эти мыльные оперы я смотрел, наверное, полувынужденно, потому что их смотрела бабушка в большой комнате в зале, где стоял телевизор. Я там тоже сидел за столом, что-нибудь читал. В общем, какой-то фон, да, он не сильно мешал. Привлекать особо ничего меня не привлекало в них, но это звучит, наверное, очень странно. Может, даже практически сейчас трудно себе это представить, может, невозможно, но в начале 90-х по одному из двух каналов, два канала было все в нашем городе, шел «Твин Пикс» Дэвида Линча. И первый и второй сезон он шел в прайм-тайм, не то что он был где-то спрятан, и вот в такой таинственной атмосфере его смотрели, в том числе и моя бабушка смотрела, дед мой особо не любил киноискусство, больше любил читать, а вот бабушка смотрела, это, представьте себе, сидит пожилая уже женщина, смотрит «Твин Пикс», в принципе, я так понимаю, соседи наши смотрели, потому что всегда какие-то повороты что-то обсуждались, это была тема для разговоров в том числе, и меня это очень сильно завлекло. Причем завлекла вот именно атмосфера, стиль вот этой такой нагнетающей музыки, немножко такого серого города, какого-то абсурда, какой-то тайны. И очень странно, но я помню одну сцену, как одного из персонажей, майора Брикса, накачивают наркотиками, он видит какую-то, значит, фантасмагорию какого-то жирафа, еще чего-то, он вот полураспят. Очень странная сцена, очень странно, что ребенок это смотрит, очень странно, что пожилой человек это смотрит, но вот мы это видели. И, наверное, во многом мои вкусы и, в общем, не знаю, даже какое-то отношение к жизни сформировал вот как раз Twin Peaks и его атмосфера. И я был очень рад увидеть третий сезон, в котором было как раз все, что я люблю. Вот эти каких-то много потусторонних персонажей, много эти тьмы, более мрачная музыка, больше странного. Наверное, если бы я в детстве увидел, это было бы вообще... Ну, с другой стороны, мало ли, что бы вышло из меня, да, если уж так меня сильно запрограммировал и... Более светлый вариант первого и второго сезона. Вот, кстати, какие-то сюжетные линии, еще чего-то меня не очень интересовали, равно как вопрос, кто убил Лору Палмер. Все обычно, когда Twin Peaks, да, кто убил Лору Палмер. Я, в принципе, знаю, и этот вопрос для меня не стоит.

0: Я Twin Peaks не смотрел и про его существование не знал достаточно долго, как-то с Дэвидом Линчем у меня не срослось. И в моем детстве я, в принципе, так вот сериалы не смотрел очень вдумчиво и с большим интересом, потому что сериалы для поколения людей, детство которых пришлось вот на 90-е и начало нулевых, то есть как я, мне кажется, сериалы это было чем-то второсортным на фоне полнометражных фильмов. И поэтому мое отношение тоже к сериалам было несерьезное достаточно. И смотрел я обычно их вот за компанию, с близкими, или когда просто у телевизора сидел от скуки. И каналов у меня тоже было, кстати, как у тебя, два. Помню, потому что когда начал появляться третий, это был вообще праздник. Он еще сначала так постепенно проявлялся из этих помех, все четче и четче становился. И когда вот он стал самым четким, то весь поселок просто... честно говоря, был в шоке от появления еще дополнительного целого канала с новыми фильмами и программами. И я поэтому смотрел все, что вот на этих двух каналах и попадалось. Ну, просто сидишь перед телевизором и смотришь все, что там потоком идет. А попадалось мне там и даже и советские сериалы. Каневского я смотрел, именно того вот советского, как «Следствие вели знатоки». А вот совсем ранние сериалы, и «Твин Пикс», и вот «Рабыня Изаура», вообще в моей памяти это никак не отложилось. Но я очень вот хорошо застал момент появления на телевидении мыльных опер из далекой, теплой Бразилии. И вот этот странный португальский язык, он вот начал регулярно звучать из вечерних телевизоров. И сериал, помню, только один, это «Клон». Там еще какая-то была атмосфера такая восточная. Это было интересно наблюдать, потому что это какой-то был, да, другой мир. Там у них все по-другому было, океаны, пальмы. Но проблемы все те же, там кто-то кого-то любит, кто-то кого-то предает, и ты вот сидишь за этим, смотришь. А потом появился еще один сериал из Южной Америки, но уже из соседней Аргентины. Он назывался «Дикий ангел». И главной героиней там была Наталья Орейро. Мне кажется, она стала известна вообще каждому жителю России. И она вот всенародную любовь какую-то приобрела. Мне кажется, до сих пор ее все помнят и очень любят. Кажется, у нее даже российское гражданство есть. Ей подарили за такую всенародную любовь.
1: Для меня, да, это не «Клон», не Наталья Орейро, а «Твин Пикс». Это я был совсем маленький, ну как, наверное, лет 9-10. А вот уже когда более осознанный возраст, и, наверное, атмосфера «Твин Пикса» тоже подвела к этому, это «Секретные материалы». Они тоже шли в прайм-тайм. Там уже влекла, конечно, какая-то вот эта детективная составляющая, тоже какая-то потусторонняя составляющая. Конечно, может, не такая, не знаю, жуткая и абсурдная, как в «Твин Пиксе», но, тем не менее, да, вот страшное такое вот что-то загадочное, которое может прятаться там в канализации, либо, не знаю, в лесу, или просто рядом находится. Кстати, да, вот это говорится, что истина где-то рядом, так было переведено главное его слоган. Но потом я понял, что не очень правильно перевели там, что истина не здесь. Да, is out there. Она не здесь.
0: Заставка этого сериала была очень жуткая. Мне кажется, до сих пор эти звуки и вот это вот падение человека в какой-то там отпечаток пальца, это почему-то очень-очень пугало. И в этом сериале еще было наше такое какое-то напряжение между двумя персонажами, двумя агентами, Малдером и Скалли. Мне в детстве все время вот казалось, что ну когда же они поцелуются, потому что вот какая-то была между ними химия, но в сериале умело это обыгрывали, что они такие держались очень холодно и сохраняли рабочие отношения.
1: Да, это уже тоже начинало привлекать, потому что в «Твин Пиксе», конечно, тоже были похожие линии, какие-то еще. Ну, тогда мне было, видимо, в силу возраста неинтересно. А вот в «Секретных материалах», наверное, уже взрослеешь, да, и начинаешь немножко болеть в этом смысле за героев. Ну, кстати, актер Дэвид Духовный снимался и в «Твин Пиксе». Он играл трансгендерную персону секретного агента Деннис. В общем, «Секретные материалы» тоже для меня был топ. Сила атмосферы, музыки. Там еще, может, даже больше, чем вот эта, ну, псевдолюбовная линия, меня интересовала вот эта вот общая какая-то линия, связанная с инопланетянами, их связями с американскими властями, что власти, значит, скрывают эти летающие тарелки инопланетян, какие-то лагеря и в Советском Союзе есть где-то, значит, людей, контактировавших, держат самих инопланетян. В общем, такая очень захватывающая линия, прерывистая из-за того, что показывали в перерывах обычные серии, надо было следить.
0: Вот. Да, по-моему, еще этот великий сериал, потому что в нем упоминают Владимира Жириновского в одной серии.
1: Что-то я вот это я не помню. Но надо поискать. Спасибо, что рассказал. Ну и в копилку вот этих нуарных сериалов, которые я смотрел в детстве, можно еще положить сериал «Пуаро» по роману Агаты Кристи. Он, кстати, вот ты говоришь, что сериал немножко такой вторичный жанр. Он был как раз очень хорошо снят, даже по сравнению с «Секретными материалами» и «Твин Пиксом». Прям красиво, очень продуманные декорации, очень хорошо играл Пуаро актер Дэвид Суше. Да, такое...
0: У меня тогда, знаешь, мерило крутости было очень простое. Это наличие спецэффектов. Я понимал, что если я смотрю сериал, значит, спецэффектов не будет. Я думал, ну, значит, это так. Это какая-то подделка дешевая.
1: Ну, в Пуаро вот не было спецэффектов, но зато была тоже такая немножко атмосфера вот эта нуарная Англии, тоже музыка, в основном детективная составляющая, конечно. Это мне нравилось.
0: Мы вот упомянули «Секретные материалы», ты еще про Пуаро рассказал. Да, вот почему-то в то время показывали очень много именно детективных сериалов, и я вот тоже их смотрел. Я смотрел еще «Мисс Марпл», «Коломбо». Мне кажется, вообще один из легендарных сериалов был. «Коломбо» был очень узнаваемый. Просто его манера расследовать дела, что он с таким прищуром всегда в конце ставил все на место. Помню, мне это нравилось. Потом было, я помню, она написала «Убийство». А «Спрут» я не смотрел, потому что он был итальянский, и почему-то мне как-то не заходил этот европейский подход в сериалах. И музыка там какая-то была прям тягучая. А смотрел я в основном детские сериалы, это типа «Рейнджеры», «Геракл», «Альф». Самый великий сериал из детства у меня это «Баффи». Каждую серию как праздник я ждал. Одну из самых жутких серий я помню до сих пор. Про каких-то таких существ в пиджаках, которые не ходили, а даже как будто бы летали над землей. А «Друзья» еще в то время, по-моему, гремел по всему миру. Но «Друзья» абсолютно мимо меня прошли. Я их и тогда не смотрел, и уже в достаточно взрослом возрасте тоже не смотрел.
1: Вот еще был «Элен и ребята», но как-то я его плохо помню тоже. Видимо, не увлекал. Ну, что?
0: Я его помню только в виде наклеек на жвачках и все.
1: По-моему, у одного из героев была собака Бассет. Такая вот гармошка низкая, большая. Вот это мне, наверное, запомнилось. И все. Ну, так наша память устроена, говорит мистер Волк, что мы запоминаем не все, а только то, что нам очень нравится, особенно в детстве. А вот фоном, конечно, в общем, были именно вот эти латиноамериканские сериалы и «Санта-Барбара». У меня не очень бабушка это смотрела, но вот смотрела прабабушка, очень переживала за героев, обсуждала с соседями, в принципе, в нашем дворе тоже там женщины, особенно вот кто постарше, прям на пенсии не работают, они это все на лавочках обсуждали, кто кому что сказал, кто поссорился, кто помирился, это прям, ну, был такой серьезный фон жизни, наверное, воспринимались эти герои как такие же соседи, да, там им перемывали косточки на лавках. Ну, вслед за латиноамериканскими сериалами дачи стали называть огороды, дачи фазендами, там, потому что действие на каких-то плантациях происходило. Я думаю, всем это знакомо название. И почему так? Может, людям не очень хватало вот этих ярких эмоций, горячих, южных, каких-то простых линий сюжетных, но зато эмоциональных, опять же. Я не могу вспомнить ни одну сюжетную линию из этих сериалов, но в голове есть, что тогда я бы мог назвать, хотя я их не смотрел сам, но тем не менее, мне кажется, любой гражданин России мог назвать основных персонажей Санта-Барбары, ее сюжет в данный момент и актуального латиноамериканского сериала.
0: Но еще любой житель России, мне кажется, стал называть Санта-Барбарой любую очень сложную ситуацию в личной жизни у кого-либо.
1: Да.
0: Это какая-то самая...

0: помимо расцвета сериалов с другого конца мира, у нас стали появляться отечественные сериалы, которые, мне кажется, еще быстрее стали у всех любимыми. Это, конечно же, первый такой современный постсоветский нуар под названием «Улица разбитых фонарей». Этот сериал, он был настолько популярен, что распространялся по рукам даже вот в виде кассет. Я помню, что у меня была такая дома. Люди их пересматривали, если не успели застать их по телевизору. И там изображена такая рука, которая фронтально смотрит с пистолетом прямо на тебя. Вот эту кассету я очень помню. И героев-то тоже все быстро выучили. Они быстро ушли в народ. Там Казанова и, конечно же, Дукалис. Дукалис просто... Но он ушел в мем, по-моему, до сих пор. Дукалис — это значит, что какой-то такой добряк.
1: Ну, частенько, да, добряк с приколом, да.
0: Да, ну и тогда просто почему-то говорили, что еще нуды Дукалис. Я не знаю, что это значило, конечно. Ну, такой собирательный образ непонятно чего стал. Сериал, на самом деле, был, сейчас, если посмотреть на него, очень грустный, даже чисто визуально. Он как будто бы снят на какую-то очень дешевую камеру.
1: Мне кажется, он и так снят на дешевую камеру.
0: Да, и он чем-то напоминает документальную съемку, потому что там вот этот Петербург 90-х годов, то, как одеты актеры, они выглядят даже как наши, ну, отцы в то время. Такая же вот одежда, эти свитера, джинсы, кабинеты эти, их рабочие в милиции, они очень отличались, то, что ты, например, видел там в том же «Коломбо» или в других сериалах. Это действительно было, мне кажется, очень кустарное производство, потому что там даже, я просто, кроме спецэффектов, у меня была оценка фильмов, что если там разбивают машины, то это прям вот настоящий фильм, не пожалели, даже машину разбили. Я помню, что в «Улице разбитых фонарей», по-моему, там всегда вот какие-то аварии или преследования были просто монтажная склейка. То есть они куда-то такой врезаются, шум, и потом уже прямо видно, что это изначально разбитая машина, в которую посадили актеров. Мне кажется, весь этот сериал — это очень много таких находок, и очень все, ну, с душой сделано и с любовью. Это было очень близко многим, и вот эти серии даже в школе у нас обсуждали, мы абсолютно маленькие такие ребята, и каждого героя там рисовали, как-то пародировали их, и потом появилась эта вот сцена, где персонажи там вставали все в ряд и показывали сценку, и они пели песню «Позови меня с собой», и это, мне кажется, настолько ушло в народ вот эта сцена, потому что все, даже когда рассказывали про эту сцену, они уже начинали смеяться, хотя в пересказе это не звучало так смешно, но в то время это было просто взрывом эмоций у всех, и вот эта сцена вот этих мужчин в этом кабинете, в этой одежде, под гармошку, как они поют «Позови меня с собой», когда ты смотришь на это, до сих пор вызывает такие теплые чувства, и это такой слепок времени. Но она прям передавалась из уст в уста, и этот момент он отпечатался у многих, мне кажется, в сердце, и как будто вот эта вот сцена, она стала частью всех нас.
1: Тоже смотрел, и смотрели, я помню, например, бабушке очень моей понравилось, ну, там много такой юмористической части, много комичных сцен, «Нечистый детектив». Я не могу сказать, что мне было неприятно это смотреть. Ну как, ну нормально. Да, такой фильм, где есть все, в принципе. Ну прям сказать, что меня это увлекла вселенная ментов, тоже не могу. Кстати, тогда уже появился фильм со вселенной бандитов, «Бандитский Петербург». Вот он был вообще мне не близок.
0: Мне он казался каким-то жестким очень. В нулевые вот эту вселенную «Улицы разбитых фонарей» постепенно переселилась в какой-то другой сериал под названием «Убойная сила». То есть там как-то персонажи перетасовывались, смешивались, или у меня в голове просто перепуталось. Но это уже было совсем другое продолжение вот этой вот серии. Она стала более качественная, более серьезной, и уже ее стали показывать Первому каналу. И из кучи разных серий «Убойной силы» я почему-то запомнил в детстве очень эпизод. И, возможно, это не только меня впечатлило. Это каким-то образом, мне кажется, отражало какие-то общественные страхи и тревоги. Это серия, когда главный герой в «Убойной силе» попадает в плен к каким-то боевикам на Северном Кавказе. И я вот до сих пор помню, как героя, по-моему, Хабенский его играл, его оглушают и забирают в плен, но не показывают, просто тоже звук удара, и камера медленно парит вверх и показывает вот этот пейзаж спокойного, безмятежного горного пейзажа кавказского. И еще внизу звук такой журчащей воды. А у зрителя вот остается внутри такое ожидание чего-то страшного.

0: Это время, конец 90-х, начало нулевых, это, ну, как раз вот то время, когда сериалы стали уходить из моей жизни, потому что появилось какое-то другое времяпрепровождение, появилась какая-то другая жизнь. Особенно, когда я стал учиться в ВУЗе, мне было точно не до сериалов. В общем, сериалы выпали из моей жизни на очень много лет. Ну, надо сказать, что они меня и не очень интересовали, да, потому что там бригада была, когда я в ВУЗе учился, мне это вообще было неинтересно, вот эта бандитская, пацанская романтика. Ну, и, наверное, большинство сериалов как раз пошли вот по этому ментовскому, либо бандитскому духу, и это мало меня привлекало.
1: Ну, так как у нас с тобой небольшой промежуток в возрасте, то да, я тоже, когда вот поступил в ВУЗ, потом переезд в город, и тоже вот эти моменты жизненные, у меня, знаешь, пропадает вообще какое-то потребление контента, и я огромные пласты культур просто мимо меня прошли. Но вот феномен бригады я застал, я там в школе учился, и, ну, он тоже как-то меня не впечатлил, ну, потому что я не люблю вот эту эстетику и не любил, то есть, эстетику крутых парней, мне она не нравилась, потому что я вот ощущал, что я вот к ним не причастен как-то, они как будто бы не про меня. Мне вот всегда казалось, что если я столкнусь вот с этими ребятами, то я буду как бы с другой стороны, не таких крутых парней, с которыми могут всякие вещи творить безнаказанно. Но те серии, которые мне попадались, когда я был перед телевизором, их было просто интересно смотреть, там был интересный сюжет. Уже вот ближе к середине нулевых, в этой атмосфере сытости, мне кажется, локомотивом стал канал СТС. Там стали вот появляться сериалы отечественные, но там вместо вот «Фазенд» начали у героев быть такие просторные многоквартирные дома и даже свои дворецкие, служанки. И эти сериалы были смешными и веселыми. И мне кажется, вот тогда был вот какой-то всплеск вот таких вот легких сериалов, где показывается жизнь богатых людей в России. В основном это были адаптации. Был сериал «Моя прекрасная няня». Ну и, конечно, чуть более жесткий, именно по юмору, это «Букины». И все это стало уже таким более ярким, смешным и даже дерзким, чем вот эти вот серые улицы криминального Петербурга. Было еще вот такие сериалы, которые рассказывали про субкультуры. Это «Ранетки». Тоже субкультура под названием «Кадеты». Был такой сериал. И «Солдаты» тоже были популярны в то время. Ну, сейчас-то понимаю, что, наверное, все-таки не так просто начали появляться такие сериалы, как «Кадеты» и «Солдаты». Но тогда я даже не мог об этом догадываться.
0: А ты это все смотрел? Скажи честно.
1: Я все это по кусочкам, как будто, знаешь, вот как поднадкусал. Как-то где-то что-то я точно это видел.
0: Ну, я вот не смотрел. Если родственники там, бывало, обсуждали, что-то там в «Букинах» кто-то сказал, и я вообще не понимал, о чем речь. Я этот код вообще не считывал.

0: то чтобы первый, но сериал, который стал предтечей того, что в будущем нас всех ждало, где-то вот с начала десятых, это сериал «Lost». Его давали как бы по чайной ложке каждую неделю с этими финалами серии, где все переворачивалось с ног на голову, и ты потом просто ходил неделю, и у тебя даже вся голова была забита тем, что там дальше произойдет. Все просто неделю обсуждали каждую серию. Так что, мне кажется, вот явление «Лоста», которое, кстати, не досмотрел, это тот самый первый звоночек того, что с нами в итоге потом и произошло.
1: В какой-то момент сериалы вернулись в мою жизнь. Режиссер Паоло Соррентино, атмосферный режиссер, мне нравится очень.

0: дня на просмотр одного сериала саундтрек. Его сделала пост-рок группа Magwai. Он называется «Ревенанс», вернувшийся, французский сериал. Там как раз тоже нуарная, вот эта туманная атмосфера людей, которые возвращаются из загробной жизни, как их родственники воспринимают. В общем, мрачно, очень завораживающие заставки на титрах. Ну, такие мелочи меня и привлекают. Ну, и потом вышел третий сезон «Твин Пикса», соответственно, большое спасибо.
1: Как говорили классики, важнейшими из искусств для нас теперь являются сериалы. Мне кажется, вот 10-е года, времена года и вот сезоны, периоды жизни, они, мне кажется, стали делиться именно на сезоны сериалов у людей. Мы начали буквально жить вот в этих новых мирах, которые нам сериалы преподнесли. И некоторые сериалы, они даже оказали влияние на то, что целые субкультуры стали популярными. Например, вот «Теория большого взрыва». Он просто был сначала для гиков, про гиков, но в итоге сейчас, мне кажется, гик-культура, она просто стала везде и всюду. Все стали гиками. И тогда, мне кажется, главным событием вечера после работы было то, что ты возвращаешься домой, удобно устраиваешься либо перед телевизором. Мне кажется, чаще всего все-таки все смотрели с лэптопов, с ноутбуков, с телефонов. И ты вот этот маленький экранчик светящийся, вот он как будто бы окунает тебя в мир с привычными героями и вот их неожиданными жизненными перипетиями. И в сериалах, мне кажется, даже стали появляться уже актеры, которые пришли из кино. То есть не наоборот. И это тоже стало уже знаком того, что вот все, сериал — это уже не второсортный продукт, это уже что-то отдельное, и по уровню исполнения может даже быть лучше, чем кинофильм. И обед или ужин вот стали важной частью тоже сериалов. Мне кажется, практически все стали это совмещать. И ничто так, мне кажется, не повысило уровень английского языка в России, как просмотр сериалов с субтитрами. Но лично для себя могу сказать, что как-то вот это время, вот этот дух любви к сериалам я тоже пропустил, потому что я был в таком эпизоде своей жизни, когда тоже было как-то не до них, но я успел вот посмотреть, из того, что запомнилось, это весь «Офис». Я как бы фанат «Офиса», хочу признаться, и я посмотрел «Настоящий детектив». Я не люблю какие-то криминальные истории, но вот «Настоящий детектив», его атмосфера, его подача, она мне очень как-то откликнулась. И особенно даже вот второй сезон, который никому не нравится, мне он очень понравился. И особенно его музыкальное сопровождение. Когда сериалы снова стали вот настоящие, его, по-моему, даже добавили было в свою библиотеку в Netflix. Мой личный фаворит – это сериал «Перевал Дятлова». Я очень люблю этот сериал. Это вообще одно из лучших, что я видел за последние, мне кажется, года. То, с какой любовью он сделан и как там все преподнесено. Я просто, у меня было ноль ожиданий, и то, что я увидел, меня поразило очень сильно, потому что ты смотришь не только интересный сюжет и какую-то очень тривиальную подачу с приемами, которые там есть, но ты видишь такую любовь к истории российского и советского кино, как будто бы люди, создатели, они протянули вот руку и создали произведение, которое не только показывает тебе интересную историю, но еще она как будто бы вот передает привет именно людям, которые в прошлом тоже создавали такие произведения. И это прям растопило мое сердце. И особенно в одной из сцен, когда там заиграла музыка Альфреда Шнитке из фильма «Восхождение», это прям вызывает какие-то очень трепетные чувства, которые заставляют твои глаза немножко намокнуть.

Есть такой термин — сериалы на НТВ. Сериалы про милицию, полицию. Это вот все такая атмосфера именно НТВ. Такая криминальная, бандитская. И я, когда раньше приезжал домой, я попадал вот уже в современные эти сериалы. Там про спецназ, какие-то вообще какие-то карикатурные герои. Какой-то там происходит вообще полный цирк. Там какие-то агенты американских спецслужб и что-то подобное. Ну, то есть это, по сути, такое наше предложение этих политических ток-шоу, только в такой художественной манере, где вот эти вот бравые спецназовцы, где все так же примитивно и дешево, как в «Улице разбитых фонарей», но без какой-то любви.

сериала меня они веселили, была какая-то надсмешка у меня над ними, но теперь, когда я их вижу, внутри у меня вызывает какое-то чувство даже горькое, потому что это возвращает меня домой и возвращает меня близким, и даже вот к моим близким, которых уже нет. Мой дедушка, он смотрел вот эти сериалы, знал каждого героя, как будто бы разговаривал с этим сериалом, тебе что-то комментировал. И теперь вот для меня эти вот сериалы с НТВ как символ такого, как когда ты сидишь рядом с кем-то близким и просто фоном что-то идет по телевизору, а вы просто разговариваете.

0: немножко закольцуемся, потому что сейчас вот как раз в связи со словом пацана идут такие споры, что вот надо смотреть, да, кто не смотрел, теряют, вообще он остается на обочине, лишает себя чего-то. С другой стороны, есть позиция, типа, я это не смотрел и не буду смотреть. Да, вот эти две позиции, мне кажется, очень радикальными. Хотите смотреть – смотрите, не хотите смотреть – не смотрите, никто вас не заставляет. Поп-культура – это дело добровольно и для удовольствия. Мистер Волк снова сказал свое веское слово.
1: Ауф, да. Я могу добавить, что этот сериал «Слово пацана», он показывает, что у нас просто огромный список тем для рефлексии. И вот один из эпизодов, мне кажется, это длинного пути во всем этом осмыслении. То, что с нами было, может и то, что с нами будет. И я восхищен уровнем и талантом его создателей. Кстати, меня из этого сериала второй раз перепутали с его режиссером и написали мне в личное сообщение. Потому что Жора Крыжовников, это его творческий псевдоним, и его настоящее имя Андрей Першин.
0: Друзья, на этом мы хотим завершить. Нота, мне кажется, оптимистичная. На пессимистичном что-то и редко заканчиваем в последнее время, на самом деле. Делитесь с нами историями, пишите по адресу podcast@meduza.io. Прочитаем в новогоднем выпуске, думаю, будем это делать. Голосовые шлите прямо в Telegram. @meduza_podcasts.
1: Подписывайтесь на нас, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
0: Подкаст «Слово пацанов». До свидания. Пока.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-глад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Мне как попить воды

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Война. Безумная, по-настоящему братоубийственная война. Идет уже не месяц, не два, а второй год. Последний глава государства был убит вместе со всей семьей. Страна в руинах. По улицам бродят дезертиры и голодающие. Вообще, все, кто может, бегут сотнями тысяч с первого же дня. И вот поначалу люди как-то бежали в Европу, там, в Америку, короче, на Запад. Но все настолько затянулось. Дела идут настолько плохо, что бои происходят уже где-то в Сибири. И всем, кто оказался там, отступать и бежать можно только на восток, потому что больше, ну, некуда. Вот буквально в такой ситуации оказался москвич Владимир Абрамов почти ровно 100 лет назад. Точнее, 103.
1: Время это было уже суровое. Это уже было послереволюционное. 19-й год уже был.
0: Это его сын Игорь Владимирович рассказывает, как все было. Отец его угодил на фронт на второй год гражданской войны между красными и белыми. Ему было 20, когда его мобилизовали и отправили служить в Сибирь. Ну, пусть Игорь Владимирович сам расскажет.
1: И отца мобилизовали с первого курса университета и направили в город Омск в школу прапорщиков. Закончил он ее и проделал, насколько я понимаю, весь путь отступления колчаковской армии до Приморского края, потому что ушел он в Харбин с последними частями в 1923 году.
0: Когда белых разбили в Приморском крае, гражданская война в России закончилась. Какие-то их части продержались до следующего года, но и они в итоге бежали дальше на восток. Кто-то сумел выбраться морем, куда-то там за Тихий океан, но очень многие двинулись в Китай. Он, во-первых, рядом. А во-вторых, тогда местные власти к коммунистам были настроены враждебно, а к некоммунистам, в общем, скорее лояльно. Тем более, что в северной провинции Китая Хэйлунцзян, ее еще часто называют Маньчжурия, на тот момент уже и так жило очень много выходцев из Российской империи. Они еще до революции построили тут вместе с китайцами целый город, который называется Харбин. И он сильно не похож на остальной Китай. Здесь передовая промышленность, железная дорога, западная культура кипит. Тут живут люди десятков национальностей, и только около половины из них – китайские подданные. И вот ровно 100 лет назад сюда начинает прибывать столько белогвардейцев с семьями, что у российской диаспоры Харбина, ну считай, появляется своя собственная армия. Но даже они – это просто капля в море. Счет иммигрантам из России в Маньчжурии идет уже на десятки и сотни тысяч человек. В начале 20-х никто из них не понимает, чего ждать и как жить. И, надо сказать, многие здесь не задержатся, двинутся дальше и больше никогда в Россию не вернутся. Мы до сих пор не знаем, сколько их было, но помимо них в Харбине оседают тысячами люди, которые вообще-то не собираются уезжать от родины слишком далеко, потому что надеются вернуться. Это подкаст о них. Он называется «Харбин». В нем будет 5 эпизодов, потому что это все затянется. Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: На самом деле, про этот период в жизни отца Игорь Владимирович много рассказать не может, потому что сам родился только через 12 лет. У него есть такой как бы конспект семейного предания. И вот по этому преданию отец прибыл в Харбин в 1923 году. На месте он устроился в бюро по делам российских эмигрантов, потом женился на русской девушке, которая была сама уроженкой Харбина. И вот они жили на съемной квартире, где у них в 1935 году родился сын Игорь. Вот как раз наш герой. Он адрес своего дома помнит очень хорошо.
1: Вот я его запомнил. Чунхуа, Жэньмин, Гунхэго, Дунбэй, Хэйлунцзя, Харбин, Андаоцзэ, Сыжэлю. Это мой адрес. Китайская Народная Республика, Северо-Восток, да, Северо-Восток, провинция Хэйлунцзя, город Харбин, улица Андаоцзэ. 46. Сейчас я уже связан. Я могу связан только сказать. Я сегодня очень плохо говорю по-китайски.
0: В общем, как бы Игорь Владимирович не говорил по-китайски, он коренной харбинец. И, по-моему, даже не в первом поколении. У него судьба будет очень необычная, но мы к этому еще вернемся попозже. А пока давайте отмотаем в то время, когда Харбин — это город эмигрантов и беженцев, таких, как его отец-белогвардеец. Вот он по долгу службы в бюро эмигрантов постоянно принимает новоприбывших и наверняка знает демографию города в цифрах. А она вот такая. В 1913 году население было чуть больше 60 тысяч, подданных Российской империи и китайских подданных вместе. В 1921 году в Харбине постоянно живет уже 165 857 человек, а в 1930-м тут под 100 тысяч китайских подданных разных наций, плюс почти 70 тысяч постоянных жителей родом из России, но без китайского гражданства, плюс несколько тысяч европейцев, пары тысяч японцев и несколько сотен американцев и корейцев. И люди продолжают прибывать. Но бюро по делам эмигрантов открылось в 1934 году, когда все слегка устаканилось. А вот до этого момента, лет 15 подряд, в город просто шли тысячи беженцев, которым не было ни числа, ни учета. И вот в этом потоке в 1930 году через русско-китайскую границу переходит большая крестьянская семья из деревни Ракино. Валентина Александровна не самая младшая из них, ей тогда уже 5 лет. И она только что пересекла всю Азию.
2: Убежали каким-то образом сразу в Ташкент. Вот они попали. Я в Ташкенте переболела тифом. Была, есть фотография, я наголо стриженная. Благодаря этому у меня, наверное, до сих пор еще волос много. Потому что после тифа, говорят, хорошо волосы растут.
0: Как именно они попали в Ташкент, Валентина Александровна не помнит. Но бежали из Пермского края. Мы не знаем точно, сколько их было, но как минимум это трое братьев с женами и детьми, все по фамилии Ракины. В 1929 году их раскулачили и отправили в ссылку куда-то на Пермские болота. Там до них дошел слух, что их собираются расстреливать, но и Ракины решили бежать.
2: Дождались, пока я поправилась, они этим временем подрабатывали кто где мог. Зарабатывали деньги на дальнейший путь. Потом ехали дальше, до Читы. Опять где-то поработают. И таким образом добрались до границы. На границе, значит, договорились с китайцем, который, ну, за какие-то там деньги решился их перевести через границу. И это было, значит, о, сейчас вдруг мозги, Покров.
0: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – это 19 октября. К этому моменту Ракины действительно преодолели как минимум 9 тысяч километров. Ровно столько ехать от их родной деревни к границе Китая, если двигаться через Ташкент. Но братья Ракины знают, куда везут свои семьи, потому что в Харбине они уже были. Они тоже воевали за белых в гражданской, и их с ранениями эвакуировали в Харбин в 1922 году. Они тоже подумывали остаться, но родные сумели их переубедить, и те вернулись в Ракино. А теперь вот знакомым уже маршрутом бежали обратно, прихватив с собой свои семьи. В том числе новорожденного брата Валентины Александровны Мишу. Он уже возле самой китайской границы тяжело заболел.
2: Вот в ночь под Покров помолились, чтобы Святая Богородица помогла и покрыла их своим амофором. И они пошли. Упал глубокий туман. Такой, что ничего не было, как они вот потом рассказывали. И в этом тумане они перешли границу. И ни один ребятенок, все мы маленькие дети были, ни один не заплакал, ни один не подал голос. В общем, так Богородица помогла перейти границу. Брат мой уже был умирающий, головку не поднимал, ему было несколько месяцев всего. И поселились, привезли в какую-то китайскую хату деревенскую. И вот китаянка, как мама рассказывала, его всего обкурила, и он двое суток спал. И на третьи сутки проснулся и, в общем, выздоровел. Ну, а потом, значит, дальше станция Маньчжурия, и, в общем, уже добрались до Харбина.
0: Кстати, вот это ударение на последний слог «Харбина» в «Харбине» — это типично для наших героев, они все так говорят. Ну, и я тоже буду так иногда говорить, потому что могу. Так вот, осенью 1930 года семья беглых крестьян уже, видимо, на поезде доезжает до Харбина. Тут важно помнить, что едут братья Ракины в тот город, который видели в 1922 году. Они были уверены, что он стоит дороги в 9000 верст. Туда можно отвезти огромную семью с маленькими детьми и не пропасть. Итак, каким Харбин был ровно 100 лет назад? –

0: рублем.
1: Я уже говорил, что в 1921 году в Харбине живет за 160 тысяч человек. Уже почти втрое больше, чем за 8 лет до этого. То есть, когда братья Ракины бывали в Харбине в первый раз, город, ну, уже, очевидно, был переполнен. Если взглянуть на фотографии этого времени, то видно, что на улицах действительно просто толпы народу. Но, честно говоря, первым делом бросается в глаза, что все завешено афишами и объявлениями, и выше всего висят билборды и флаги с иероглифами. Их, наверное, даже зная китайские, прочитать с земли непросто, ну, потому что вся улица затянута телеграфными проводами. Но вот чуть ниже, на фасадах, вывески уже кириллицей и латиницей. А если чуть-чуть приглядеться, то видно, что таблички с названиями улиц все одновременно и на китайском, и на русском. Вот, например, дом, в котором родился и вырос Игорь Владимирович, можно было найти не только по адресу Андао-Дзи Сэшэлю, но и по адресу 2 Псковская, угол Тибетска, 46. Это, кстати, не перевод с китайского, это просто отдельное название. И вот мимо всех этих вывесок ходит совершенно удивительная толпа. Какие-то военные, какие-то иностранцы, крестьяне с бородами, китайцы с косичками, вот явно с России женщина в пальто, с соболиным воротником, шляпкой, с ней мужчина в котелке и с пенсне, а по проезжей части бегают одновременно рикши и двуколки с лошадьми. Но под этим всем, в общем, угадывается более или менее обыкновенный исторический центр какого-то небольшого российского города. Дома все-таки основательные, кирпичные, в 3-4 высоких этажа. На некоторых действительно светятся электрические вывески с иероглифами, но то, что под ними, выглядит примерно, ну, как Ярославль. Даже широкая река, которая пересекает город, Сунгари, напоминает среднее течение Волги. С набережной, кстати, можно увидеть несколько крестов православных церквей. Их тут что-то около 20. И самый высокий крест на Маковке Никольского собора. Помимо него, кстати, самое высокое здание в городе – это огромный японский магазин торгового дома Мацуура и Ко. В нем 5 этажей и еще купол со шпилем. И вообще, магазинов тут тьма. Больших, маленьких, российских, немецких, английских, китайских, и все на витринах просто ломится от товаров. Такого в России на 1922 год уже просто нет нигде. Там продразверстки полным ходом. По Сунгари ходят лодки, баржи, пароходы. Они, наверное, периодически гудят. Но громче всего, конечно, слышны гудки паровозов. Железная дорога на несколько путей пересекает весь город поперек течения реки. Тут несколько депо, мастерских, большой помпезный вокзал. И если в толпе на улице найти русскоязычного постоянного жителя, он, скорее всего, будет работать на железке. Ее тут называют КВЖД – Китайская Восточная Железная Дорога. В Харбине каждый второй из местных – или инженер, или техник, или путевой рабочий. Паровой двигатель – это буквально главная сила тут. Он дает городу новых жителей, рабочие места, двигает всю экономику. В общем, разбираешься в этом, читаешь источники, и это, ну, дальневосточный стимпанк какой-то, если честно. Не верите? Заглядывайте в наш канал в Телеграме, там много фоток. Короче говоря, вот этот Харбин 20-х – это место, где есть жизнь, экономика, работа, но нет власти большевиков. Ну, то есть как? Большевики есть, но им как бы никто не рад, и они по существу ничего не решают. Тут надо сделать небольшой шаг назад, чтобы понять абсурд ситуации. Честное слово, я постараюсь как можно меньше вдаваться в детали. КВЖД начали строить еще в конце 19 века. Российская империя тогда решила сделать продолжение Транссибирской магистрали, чтобы выйти на Порт-Артур. Это сегодня большой китайский город Далянь на Желтом море. Так вот, начали в 1897 году, и буквально за 6 лет, просто с нуля, выстроили целую паутину железных дорог, которые и по сей день опутывают весь Северный Китай. Она выходит на тихоокеанские порты, из которых можно отплыть в Японию, Шанхай, Америку и Австралию. По ней можно перебрасывать целые армии, не говоря уже о товарах и просто пассажирах. И Харбин — это узловая станция. В него сходятся все ветки. Для Российской империи это был очень важный проект, потому что у нее были большие планы на Северный Китай. Империя Цин догадывалась об этих планах, но по сумме причин была вынуждена согласиться — Тем более, что своя железная дорога лишней не бывает. Ну, потом начинается 20 век, в Китае восстание, в России восстание, всем немного не до того, но специалисты из Российской империи продолжают в Северный Китай приезжать. И вот, как ни странно, революция никак не меняет это положение. КВЖД продолжает развиваться, специалисты продолжают приезжать, но теперь это не белые офицеры и инженеры, а коммунисты. Ну, или, по крайней мере, люди, достаточно лояльные большевикам, чтобы их можно было отправлять вот в такие командировки. Для обслуживания железки нужны тысячи инженеров и рабочих. А ведь есть еще хозблок, есть образовательные учреждения, которые не все еще под белыми, и находятся некоторые на советском балансе. В общем, народу нужно много. Поэтому сообщение активное, и на границе с Маньчжурией людей пропускают легко. Этим активно пользуются беженцы, но и советских служащих со временем становится очень много. Надо сказать, что в 1922 году, когда Ракины были в Харбине в первый раз, таких в городе еще не было. Но за 8 лет успело очень много чего произойти. Во-первых, в город начинают приезжать советские железнодорожники с семьями. Во-вторых, китайское правительство очень устает находиться в зависимом положении и начинает постепенно вытеснять иностранцев из управления КВЖД и администрации города. И вот под самый приезд Ракиных в 1929 году между Китаем и СССР начинается война за контроль над КВЖД. Красная армия входит в Маньчжурию. Несколько тысяч солдат с пулеметами, артиллерией, авиацией, и они проигрывают войну. КВЖД остается под контролем Китая. Однако для нашей истории важнее всего, что вообще-то на стороне Китая воевало очень много белых. Не то чтобы у Китая не было своей армии, она была и гораздо больше, чем у красных на Дальнем Востоке. Но тут надо понимать, что на севере Китая сидит куча профессиональных военных из Российской империи. Их тут недалеко загнали в угол, разбили, и 8 лет они сидели в Китае. Они не то что редко называют эти места Хэйлунцзян, они и Маньчжурии-то это называют не всегда. Некоторые до сих пор используют слово «Желтороссия». Да, а Харбин у них называется «Русский город». Но в 1930 году, это вот когда Ракины приезжают в Харбин, белые в городе уже не единственные выходцы из России. Советских граждан в городе уже десятки тысяч. У них есть семьи, дети, и эта война разворачивается буквально у них на глазах. Лидия Ефимовна Сергеенко как раз из таких, и она запомнила войну вот так.
0: А тут, знаете, конфликт был, пограничный еще. Летали самолеты, и шрапнель сыпалась. А я во дворе, вот смотрю, это посыпались какие-то шарики, посыпались, чем ребенку было. А хозяйка, которую мы снимали, смотрю, она на меня навалилась, чтобы меня закрыть, шрапнель сыпется, она на меня навалилась. Вот это в Харбине было. Вот.
1: На самом деле то, что описывает Лидия Ефимовна, это, кажется, две разные войны, но ей в это время нет еще и 10 лет, а войн тут будет еще немало. Она родилась уже в Китае, на железнодорожной станции «Пограничная», все в том же самом, 1922 году. Ее отец был машинистом. И он как раз был из этих самых советских граждан, которые были не беженцами, не были отступающими белыми, а просто приехали в Китай на работу. Их семья поддерживала тесные связи с Советским Союзом. Мама Лидии Ефимовны слала туда помощь голодающим, напоминаю про Дразверски. И когда у Китая с СССР случился вооруженный конфликт, им пришлось несладко. Во время войны отец заболел, уволился с КВЖД, и в 1930-м семья переехала в Харбин. И на этот момент там понятие «советский» было уже, в общем, почти что клеймом. По переписи 1930 года людей с советскими паспортами в Харбине около 27 тысяч, и они в меньшинстве. Отец Игоря Владимировича, это вот который москвич-белогвардеец, в эту категорию не попадает. Он по китайским законам угодзи, человек без гражданства. Таких в Харбине в 30-м году 41 тысяча человек. Почти все белогвардейцы в этой категории. И отношения с советскими у них, прям скажем, не очень, еще с гражданской. Игорь Владимирович хоть не застал ни гражданской, ни конфликта на КВЖД, но таких, как Лидия Ефимовна, называет советскими и прям чувствуется, что с большой неприязнью. Справедливости ради, в его интервью слово «Желтороссия» не встречается вообще. Слово «Маньчжурия» только как название станции и название одной газеты. А вот свой адрес он указывает как «Хэйлунцзян». Крестьяне Ракины к советским себя тоже не причисляют, но они вообще настроены как-то помягче, что ли. По крайней мере, Валентина Александровна говорит обо всех своих харбинских земляках с одинаковым сочувствием. Кажется, что ее семья вообще не помещается ни в какую категорию из тех, что были в переписях. Ни советские, ни лодзи, ни китайские. Ну, наверное, правильнее всего их называть просто беженцами. А таких, в общем, как правило, не особенно считают. Вот все цифры, которые я называл до этого, кажется, не включают в себя беженцев в принципе. Хотя в какие-то моменты их в городе бывало больше, чем местных. А ведь были еще и пригороды, и города-сателлиты. И посчитать все это очень сложно. Ясно, что переписи фиксировали только какую-то небольшую часть населения. Забегая вперед, скажу, что через 3 года японцы насчитают в Харбине больше 400 тысяч населения. И все равно, сколько людей было в городе только проездом, сказать не может никто. Ветки КВЖД тянутся к Тихоокеанским портам. И напоминаю, оттуда люди плывут в Южную Америку, Северную Америку, Японию, Австралию, Шанхай. В общем, если вы хотели убежать на запад, но не успели из европейской части России, то можете перебраться из Харбина. Но этот подкаст не о людях, которые видели Харбин мельком из окна гостиницы, съемной избы или просто вагон-купе. Он о тех, кто знал этот город изнутри и действительно прожил его судьбу. Лидия Ефимовна, крестьяне Ракины и Игорь Владимирович, они именно такие. Они сами себя называют харбинцы. Они выросли в одном городе, но в школу пошли в разное время и поэтому в целом разминулись. Тем не менее, кое-что общее, помимо места действия, между ними есть.
2: Дни разговоры, когда же мы поедем домой? У них одно только было – домой. Это вот в Россию и все. Все время думали о России.
1: Это Ракины. А вот что говорили в советской семье Лидии Ефимовны Сергиенко.
0: А брат сказал даже, что мне бы даже увидеть бы... Красноармейцы, можно убирать.
3: Угу. Так хотелось. Так хотел на родину, да?
0: Угу. Красноармейцы хотел увидеть.
1: А вот сын белогвардейца Игорь Владимирович Абрамов.
4: Было понятно, что мы, русские, живем в Китае. Почему это произошло и как в определенный период времени до меня как-то это совсем не доходило.
1: Их объединяет то, что их желания исполнились. Ракины в итоге вернулись домой. Брат Лидии Ефимовны увидел красноармейца. А до Игоря Владимировича дошло, что значит быть русским в Китае. Свои ответы они найдут кто буквально вот-вот, а кто через десятки лет. Но каждому предстоит путь в десятки тысяч верст. И у каждого он будет очень разным. В этом подкасте будет звучать много голосов, много разных историй, но линии этих троих я точно доведу до конца. Они рассказали свои истории очень подробно исследователям, которые в нулевых брали у харбинцев интервью об их жизни для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Вы и слышали их голоса. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Эвелина Рубянко. А вот собрали из этого подкаста в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Язылян, ресерчерами были Егор Сенников, Алексей Захаров и Даниил Климанов. Редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария — это я, Семен Шишенин. Пока!

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах Нота Бене мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

Стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Фэдес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть приррок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории.
Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всеми любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной в ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два
в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас.
А во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь в какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Пример теории про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое это вообще отношение имеет к рок-н-ролл? А к рок-н-ролл-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому мы должны им это компенсировать. Все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну. И наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты. То есть человек устроился на какую-то работу. Если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было.
Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось, которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Все-таки битники — это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки.
Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансы.

по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей.

0: слушателей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Здрасте, меня зовут Илья Яблоков, я лектор университета Шеффилда, занимаюсь цифровой журналистикой и дезинформацией многие годы, исследую теории заговора как феномен и теории заговора в России как принципиальный предмет моих исследований. Когда российская армия вторглась в Украину, буквально через несколько недель в российской публичной сфере устами чиновников Минобороны и других политиков первого эшелона начала раскручиваться теория заговора о том, что вторжение в Украину было продиктовано тем, что в украинских биологических лабораториях изобретаются вирусы, которые могут уничтожить определенную нацию, определенный этнос. И это, собственно, та задача, которая стояла постоянно перед украинскими учеными, американскими, не знаю, спецслужбами, политиками и так далее. Собственно, в течение нескольких недель эта история была активно раскручена российскими прогосударственными медиа, и потом спустя 2-3 недели фактически исчезла, и к ней вернулись только единожды, в июне, опять же, устами политика первой величины Вячеслава Володина, когда он сказал, что в таких лабораториях, как в Украине, был изобретен ковид, и, соответственно, американцы за этим за всем стоят, и американцев нужно наказать жестким долларом, чтобы они заплатили всем странам мира штраф за то, что, собственно, изобрели этот ужасный вирус. Эта история, она во многом иллюстративна, потому что показывает, насколько в сегодняшней России конспирология является таким гибким и очень популярным инструментом в устах политиков, и что они совершенно не боятся пользоваться в открытой уже теориями заговора, обращаясь к ним, распространяя их. То, что им не было свойственно, например, в 90-е или в начале 2000-х. И сегодня в этой лекции я расскажу или попробую поразмышлять на тему того, откуда в современном российском обществе так много конспирологии, почему теории заговора стали настолько популярны, к чему они, собственно, привели, как так получилось. Это, безусловно, огромная тема, которая, наверное, достойна целого курса, но вот я попытаюсь как-то сжать это и рассказать, собственно, основные какие-то мысли, о которых вы потом можете размышлять. Начать хочу с первой, наверное, главной мысли, что, к сожалению, для нас всех российское государство и есть главный теоретик заговора, главный конспиролог. Я буду использовать термин теория заговора и конспирология, то, что называется interchangeably, меняя его в зависимости от контекста, но, в принципе, мы отталкиваемся от определения того, что теория заговора – это некоторая интерпретация действительности, в которой главным фактором является чей-то тайный план, коварный план, который стремится сделать нашу жизнь или жизнь того общества, того сообщества, в котором теории заговора становятся популярными, хуже. И цель данного коварного плана со стороны тех, кто его, собственно, придумал и развивает, это власть, деньги, влияние, то, что в английском языке мы называем словом «the power». И поэтому, в первую очередь, говоря о том, что в России сегодня и, наверное, на протяжении многих лет теории заговора являются продуктом производства интеллектуальных элит, политических элит, наверное, стоит поговорить вначале о том, откуда они, собственно, появились, когда появились первые теории заговора. Ну, я утверждаю в своей книге «Русская культура заговора», которая вышла в 2020 году, что первые теории заговора, они появляются в России во времена Екатерины II, и связаны они прежде всего с геополитикой. Как только Российская империя начала расширяться, как только она встретила некоторое противостояние со стороны своих западных партнеров, если мы используем сегодняшний язык, часть интеллектуальной элиты, собственно, начала реагировать через производство теории заговора. Вот стоит упомянуть, конечно, Одду Василия Петрова 1775 года на заключение мира с Османской империей. Это, собственно, такой первый образец того, как просвещенные элиты Российской империи, которые были очень включены в западную повестку и, собственно, много путешествовали, видели, тем не менее, корыстный заговор западных держав, чтобы ограничить влияние возрастающей Российской империи. И следующим основанием, собственно, для того, чтобы в России стали развиваться активно теории заговора, это, собственно, процесс формирования национальной идентичности. тот известный многим спор славянофилов и западников, такой сначала достаточно мягкий спор о том, что для нас является европейская культура, Европа. Но по мере того, как в России происходила модернизация, в России происходило изменение в обществе, и прежде всего, как правило, все-таки теории заговора становятся более популярными на фоне каких-то трагедий, каких-то проигрышей. Вот проигрыш в Крымской войне во многом стал тем пиком, после которого среди особенно консервативных правых элит того времени главной идеей, во-первых, объясняющей проигрыш Российской империи в Крымской войне, и затем, собственно, те изменения, которые начали происходить в российском имперском обществе, были связаны с тем, что опять это заговор Запада, это заговор Англии, заговор Франции, которые решили обескровить и разрушить Россию. То есть никто не смотрел на более широкий контекст факторов, которые предопределили разгром Российской империи, но тем не менее вот эта вот прививка ненавистью к Западу прекрасно может быть обнаружена как в творчестве Достоевского, как в творчестве Михаила Катков, и, наконец, в росте антисемитизма, который Российская империя, российское общество наблюдало, собственно, в самом конце 19 века, о чем наверняка стоит тоже отдельно поговорить. Но для того, чтобы понять получше, где корни российской современной конспирологии и почему она настолько популярна, конечно же, имеет смысл посмотреть уже в век 20-й на то, какую роль теории заговора играли в большевистской философии или даже, скажем так, во внутренней политике и идеологии большевиков, коммунистической партии на протяжении всего периода правления советской власти. И здесь происходит любопытное на сегодняшний момент и во многом понятное с позиции 2024 года, когда записывается эта лекция, то, почему настолько естественными, если угодно, в сегодняшней России воспринимается конспирология. То, что сделали большевики с их безусловной идеологией противостояния с капиталистами, это был ключевым элементом в идеологии молодого большевистского государства. То, что боязнь постоянного заговора сначала контрреволюционного, затем рабочих, затем капиталистов, затем нацистов и так далее, этот заговор был во многом частью идеологического оформления советского государства, который распространялся и на другие сферы, включая повседневность. То есть, как мы знаем, благодаря прекрасным исследованиям той же Шилл и Фицпатрик, абсолютной нормой было видеть в ежедневно, в повседневной советской жизни заговор шпионов, нацистов и так далее. Если в 30-е, 40-е при сталинизме это был внутренний заговор различных элементов, типа контрреволюционеров, бывших дворян, например, или, опять же, тех же самых английских шпионов, то уже в более позднее время таковыми могут быть и сионисты, но и внутри, то есть не нужно думать, что этот контекст создавался исключительно советским государством. Внутри диссидентского общества тоже было очень много конспирологии. Во-первых, потому что среди диссидентов были вполне себе шовинистые правые националисты, которые воспринимали советскую власть никак иначе, как еврейскую власть. С другой стороны, либеральные так называемые диссиденты все-таки постоянно видели везде сексотов, стукачей, а отчасти это было действительно так, это была реальность, в которой они жили, но это во многом сподвигало их быть намного более подозрительными, недоверчивыми, а на этом базисе очень хорошо процветает разного рода конспирология. Так вот, с одной стороны, в течение всего 20 века советское государство развивало официальную линию конспирологии, в которой мир был поделен на социалистическое и капиталистическое лагеря, и чтобы построить социализм и затем коммунизм, нужно было постоянно опасаться тех людей, которые не хотели, чтобы это случилось. А с другой стороны, в противоположном лагере советской власти существовало огромное количество людей, по определению недоверчивых к власти и готовых поверить в любые концепты, которые отвечали бы их, ну, то, что в науке коммуникации называется biases, какие-то предубеждения. И когда в 91-м году вдруг рушится Советский Союз на волне демократизации, на волне экономического кризиса, на волне роста националистических настроений как в регионах, так и в национальных республиках, то, что происходит для сторонников Советского Союза, это был именно заговор Запада. А с другой стороны, собственно, Борис Ельцин и его, скажем, идеологический аппарат или другие высокопоставленные представители российской политической элиты, которые на тот момент пришли к власти, тоже не воспринимали, скажем, своих противников просто как политических противников. Геннадий Бурбулис так и сказал, что мы на самом деле победили заговор фашистов в 91 году. То есть фрейм фашисты, фрейм заговор по отношению к своим идеологическим политическим противникам Ельцин и его окружение воспринимали как абсолютную норму. И вот на фоне вот этого разделения общества между сторонниками демократизации, которые во всем видят заговор старых элит, коммунистов, красно-коричневых и так далее, и с другой стороны, собственно, те самые красно-коричневые, которые на время оказались в оппозиции, но постепенно пробрались в политическую элиту и стали бороться за умы и за голоса, и, собственно, за влияние в российском обществе, очень хорошо видно во время так называемого импичмента Ельцина в 98-99 году. Что в тот момент происходит? И в какой момент российское государство, собственно, и превратилось в того самого главного теоретика заговора-конспиролога? Я считаю, что это произошло именно в момент ельцинского импичмента. Почему? Опять же, для контекста. В 98 году группа депутатов Государственной Думы решили предъявить Ельцину несколько обвинений. Развал Советского Союза, обстрел парламента 93 года, война в Чечне, разрушение национальной военной мощи и геноцид русского народа. 4 из 5 пунктов, кроме войны в Чечне, были основаны исключительно на том, что Борис Ельцин являлся другим для российского общества. Борис Ельцин был врагом, он был чужим, он навязывал повестку российскому обществу, которая была сформулирована в Вашингтоне, и именно поэтому он должен быть за это наказан. Сначала шло долгое разбирательство, понятно, что это был некоторый политический перформанс, но затем произошло голосование уже в 99 году весной. Депутаты не набрали достаточного количества голосов ни по одному из пунктов, то есть нельзя было, собственно, объявить Ельцину импичмент, но несколько месяцев Кремль жил в таком очень нервном состоянии, и представители кремлевской администрации, обслуживавшие их политологи, долго ломали голову, как бы эту всю игру перекроить. И в результате мы знаем, что и Жириновский проголосовал за Ельцина на тот момент, хотя по всем пунктам идеология Жириновского 90-х совпадала с пунктами, обвиняющими Ельцина в предательстве интересов российского народа. Но результатом этого стало то, что мне кажется, что элита, политическая элита кремлевская, которая в 99-м году смогла преодолеть, собственно, эту проблему, поняла, что на самом деле теория заговора, если правильно поставить задачу, правильно выбрать другого, чужого врага, правильно сформулировать проблему, в которой виноват этот чужой, таким образом можно манипулировать российским обществом. И то, что мы дальше видим, начиная с 2000-го, постепенно, через, например, дело ЮКОСа, когда Михаила Ходорковского обвиняли в сговоре с республиканской администрацией США, президентской администрацией, что когда он станет президентом России, он распродаст весь ядерный потенциал американцам, передаст им в управление, он передаст природные ресурсы, опять же, в управление американцам. Дальше, через несколько лет, начнутся репрессии против оппозиции Кремлю, как национал-большевиков, так и, собственно, более либеральные партии вроде «Яблоко» и «СПС», ну и так далее. Мы более-менее это все понимаем. На самом деле, почему импичмент стал таким важным фактором? Он показал, что идея о заговоре Запада, она может работать как инструмент политической риторики. На тот момент это на самом деле выглядело как некоторое новшество. В течение всех 90-х годов в парламенте действительно присутствовали красно-коричневые сторонники антизападных теорий заговора. Но никогда они не были в мейнстриме. Спикер Госдумы никогда не формулировал проблемы в российском обществе, как некоторый заговор изменников, шпионов и так далее. То, когда враги проникают в структуру, ткань российского общества и начинают менять ее политику, эта идея, собственно, возникает в середине 2000-х как некий ответ на то, что российскому авторитарному государству нужно выжить. И в этом плане те идеи, которые в том числе вбрасывали в политический мейнстрим через медиа, Глеб Павловский, Максим Григорьев, Павел Данилин или вездесущий на тот момент Владислав Сурков, они были на самом деле достаточно характерны, с одной стороны, идеологии холодной войны, что Запад нам постоянно пытается вредить, но с другой стороны, они прекрасно понимали, что да, российская публика восприимчива к некоторой паранойи по поводу других, по поводу Запада, Но те процессы, они во многом шли из 90-х. И почему? И это мы видим сегодня уже из 2020-х, что это на самом деле большой широкий тренд во всех постсоциалистических странах. Коллапс социалистического общества и тот процесс, которым сопровождались экономические реформы, когда чрезвычайно несправедливо были перераспределены потоки финансовые, потоки собственности, то, как это происходило во всем постсоветском блоке, во многом повлияло на то, как во всем постсоциалистическом блоке начали относиться к элитам. И мы помним, что, с одной стороны, да, действительно произошла демократизация, но одновременно с этим достаточно большое количество людей были травмированы тем процессом, который происходил в экономике, в политике, в обществе. Для всех, начиная от Восточной Германии до Казахстана, для всех этих обществ в какой-то момент закончился один период и начался другой, в котором они совершенно не могли ориентироваться. И вот в этом контексте, культурном, политическом, социальном, идея о том, что эти все процессы откуда-то могут управляться, как-то контролироваться, и кто-то, им понятно было, что в политике, в экономике, кто был выгодоприобретатель, в этом контексте, во всем, опять же, постсоциалистическом контексте транзита, возникали идеи о том, что да, эти элиты управляются кем? Западом или евреями, или еще кем-то. Идея, например, о зомбировании, о том, что у людей промыты мозги, зомбирование или управление сознанием, если те из вас, кто будет слушать это радио, достаточно стары, чтобы помнить, разные Кашпировские и Чумаки конца 80-х, начала 90-х вполне себе использовали такого рода методы, чтобы получить популярность, потому что советский человек готов был надеяться на что угодно, только не на себя или только не на собственное государство. Готовы были поверить всему. И в этом плане период 90-х годов, как в России, так и в других постсоциалистических странах, конечно же, был связан с тотальным цинизмом и тотальным недоверием всему, что делали политические элиты. В культуре это, опять же, отражалось, как мы помним, например, в романах Пелевина. Классический пример здесь – это, конечно, Generation P, где вся политика моделируется на компьютерах. Но уже позднее тот же Александр Проханов, наследие советской конспирологии, написал книжку «Господин Гексоген», в которой, понятно, кого обвинил в заговоре против русского народа. Ну и в целом, вот эта вот идея, которая прежде всего очень хорошо высказана в романах Пелевина, о том, что все это некоторая игра, все это некоторый перформанс, все это контролируемая реальность, которой управляют недостижимые элиты, это все магия некоторая, достаточно была понятна постсоветскому человеку через призму, собственно, того процесса, который происходил в повседневном обществе. Разрушение традиционных связей, разрушение карьер, разрушение экономики, новые политические процессы, новая медийная повестка, и телевидение, и журналисты, и ведущие играют чрезвычайно большую роль, но, с другой стороны, мы им никому не верим. И есть прекрасная книжка Натальи Рудаковой, которая называется «Losing Pravda», которая прекрасно показывает тот процесс, через который, например, проходили журналисты, которые из советских деятелей пропагандистской машины, но тем не менее способные к чему-то, каким-то позитивным социальным изменениям, пришли к ситуации, в которой им никто не доверяет из читателей, и они сами себе не доверяют, и во многом формируют свою деятельность, исходя из циничных финансовых чаще или карьерных взглядов. И тут стоит, наверное, поговорить немного о том, почему вдруг журналисты играют такую ключевую роль, по одной простой причине. С конца 80-х годов к журналистам в Советском Союзе было огромное доверие. Журналисты были одними из флагманов перестройки, гласности и были пионерами демократизации. Они первыми фактически получили возможность воспользоваться всеми бонусами горбачевских перемен. И, собственно, в течение нескольких лет гласности журналисты действительно наслаждались полной свободой слова. Что происходит потом? Российские журналисты, к сожалению, очень быстро попали в ловушку зависимости от властей. В течение всех 90-х практически все журналисты, практически все медиа стали так или иначе под контроль либо больших финансовых групп, либо государства, и журналисты фактически стали одним из элементов внутри, если угодно, внутривидовой борьбы среди политических элит России. И на федеральном уровне, и на локальном уровне. И вот в этом контексте мы возвращаемся к середине 2000-х, когда Кремль начинает фактически бороться за сохранение Путина в качестве единственного лидера. И тут различные вот эти технологии оранжевой революции, которые пришли в активный словарь российского пропагандиста и политика с победой Саакашвили в Грузии, затем с победой Ющенко в Украине. И, собственно, Украина стала тем самым триггером для формирования идеи суверенной демократии, суверенной, естественно, от Запада, и про демократию там на тот момент не шло никакой речи, в классическом западном понимании демократии, разумеется. Вот эти все процессы с середины 2000-х, триггером которых стали оранжевые революции, или цветные революции, точнее, они во многом способствовали формированию уже теории заговора как некоторого костяка российской идеологии и российского государства. Очень часто в западной литературе, особенно популярной литературе, связанной с Россией, используется цитата Путина про геополитическую катастрофу 20 века, то есть крушение Советского Союза. Понятно, что когда Путин в 2005 году говорил о геополитической катастрофе, он отсылал к экономической катастрофе, к культурной катастрофе, к демографической катастрофе, к тому, что во власть пришли олигархи, которые никому не подчинялись и исключительно действовали в собственных корыстных интересах. Да, с точки зрения популистского лидера, а Путин именно таким и являлся, с точки зрения популизма это была совершенно понятная стратегия завоевания большинства. Через травму и вот как-то противостояние вот этой корысти попытаться создать некое подобие единства с самым понятным маячком. Маячком этим служила память о Советском Союзе, ностальгия по Советскому Союзу. Но помимо вот той ностальгии, которую начали насаждать власти с середины 2000-х, здесь еще другой момент был очень важен. Разделение российского общества на условный народ, на людей и элиты. И вот этот вот цинизм, да, во многом подмена одной повестки другой, как, например, что Ходорковский хотел украсть деньги или продать ядерный потенциал до 2011 года, когда на Болотной стояли, значит, кряклы, а на Манежной площади и за Путина выступали исключительно рабочие и настоящий народ. Вот это вот искусственное перформативное разделение общества стало вторым важным после ностальгии о советском обществе. Это вторая, на самом деле, колонна того, почему конспирология настолько популярна. Конспирология – это всегда деление мира на две части. На своих и на чужих. На хороших и на плохих. Это манихейский взгляд на вещи. Это всегда черное и белое. Для конспирологии не бывает никаких полутонов. Особенно для классических конспирологов. Но цинизм во многом заключается в том, что для политических технологов, для спин-докторов, то, что называется, то недоверие, которое сформировалось в постсоциалистическом российском обществе в 90-е, когда доверие элитам было никаким, доверие различным альтернативным спикерам, авторам, которые предлагали другие, более такие радужные перспективы того, что мы должны воспринимать как российское общество. Здесь я отсылаю не только к пелевинским романам или прохановским, например, романам, но и, например, к идеологии Анатолия Фоменко, знаменитой новой хронологии, согласно которой математик из МГУ считал, что великая история русского народа была украдена Западом через цензуру истории семьей Романовых в течение 300 лет. А на самом деле русские, они были повелители всего мира в средних веках, просто мы эту историю не знаем. Вот в 90-е, особенно в начале 2000-х, подобного рода игра с историей, цензура истории или альтернативный взгляд на историю был на самом деле чрезвычайно популярен, потому что постсоветские страны, понятно, обрели собственную идентичность и могли в рамках своих новых государств строить эту новую идентичность. Успешно, неуспешно, не нам судить в рамках этого подкаста. Но россияне потеряли не только то государство, в котором они жили, но они потеряли, собственно, империю. Поэтому подобного рода циничные и абсолютно как бы такие искусственные интерпретации, альтернативные интерпретации прошлого, они пользовались популярностью и были апроприированы политическими элитами затем. Ну и, собственно, с возвращением Путина в Кремль в 2012 году мы видим четкое популистское разделение общества на своих чужих. Начинаются различного рода игры с изобретением, постоянным изобретением чужих. В 2012 году Пусси Райот и белоленточников, две категории страшных других, которых потом российское государство наказало тюремными сроками. Затем мы видим, что в обиход начинают уже входить совершенно конспирологические законы, вроде закона об иностранных агентах, о нежелательных организациях. И в конечном итоге мы постепенно приходим сначала к 2014 году, а потом к 2022 году с одной центральной задачей российского политического класса. Когда Кремль начинает крупномасштабную войну против Украины, именно объясняя это через, во-первых, абсолютно искаженный образ прошлого, совершенно индустриальных масштабов, переписывание истории, запрещение любых альтернативных взглядов профессионального исторического анализа источников и вводя, собственно, уголовную ответственность за интерпретацию государственной исторической линии и руководствуясь очень четким разделением общества, что внутри России существуют враги, внутри России есть пятая колонна, и с ней нужно справиться, чтобы успешно построить российское общество. Вот этого нового некоторого постимперского извода. И что самое важное и, наверное, самое страшное, то, что государство-конспиролог превратило теории заговора в часть собственного законодательства, через которое меняется общество, через которое общество трансформируется во что-то другое, что мы пока мало можем понять. И как с этим дальше бороться, это на самом деле другая большая задача, о которой, наверное, стоит подумать в другой раз.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Яблокова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектория «Радио Сахар». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Вторая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 9 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть вторая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию публичных бесед, лекций об актуальных политических, социальных, исторических дискуссиях. Я Михаил Немцев. Сейчас я продолжаю свою лекцию о гражданском неповиновении. Это вторая часть. В первой я говорил об истории этого концепта и о том, как он, собственно, возник и стал популярен. Сейчас я хочу обсудить некоторые внутренние теоретические и практические противоречия, особенности его употребления и какое место этот концепт занимает в современной критической политической теории. Критическая теория политики или критическая политическая философия исследует возможные альтернативы общественного развития и общественного устройства. Мы имеем какое-то представление о том, как устроено наше общество, как устроена наша повседневность, как устроена политическая жизнь. Но могли ли они быть другими? Какие альтернативы могли бы существовать в нашей реальности? Может быть, наша повседневность могла бы быть другой? Чтобы узнать об этом, нужно исследовать происхождение и особенности построения, происхождение наших общественных институтов и отношений, и исследовать возможные альтернативы. И вот в этом смысле слово «критический» в названии «критическая политическая теория» означает просто исследование, какие могли бы быть альтернативы. Так вот, в этом контексте понятие гражданского неповиновения отсылает к большой-большой проблеме, которая возникла, обсуждалась в 20 веке и перешла в 21 и стоит перед нами и сейчас. Эта проблема формулируется так. Если невозможно прямое сопротивление регулярному государству с его военно-политической мощью, и крайне неэффективное участие в существующих политических структурах, в политических институтах, как граждане могут влиять на государство и добиваться общественных изменений. Опыт революции в 20 веке был чрезвычайно кровавым, и сейчас понятно, что во многих случаях он был неуспешным. То есть, иначе говоря, те общества, которые не пережили социальные революции первой половины 20 века, достигли тех же целей, которые ставили перед собой революционеры, но обошлись без массовых кровопролитий и так далее. Вот всего того, что кодируется в современной публицистике словом «ГУЛАГ». Обошлись без ГУЛАГа. Но и мощь государств, способность государств противостоять тем, кто покушается на их власть, неизмеримо выросла. То есть одним из, так сказать, бенефициаров социально-политических революций 20 века стали, конечно, спецслужбы, которые чрезвычайно хорошо научились выискивать заговоры, предотвращать их, разрушать и так далее. Поэтому у многих людей сейчас возникает ощущение, что и для этого есть какие-то эмпирические причины, для этого ощущения, ощущение, что сопротивление государству невозможно. Во всяком случае невозможно вот в тех классических формах, в которых сопротивляться ему предполагали там, романтики начала 20 века. Включая сюда революционеров разного рода, и антиреволюционеров, консервативных революционеров. Всех, кто считал, что организованное движение высокомотивированных людей может привести к серьезным изменениям. Может быть и может привести. Но принципиальным моментом здесь является фактор насилия. Если группа высокомотивированных и хорошо организованных людей прибегает к насилию, то есть готовит, назовите это, вооруженный переворот, захват власти, свержение государственного строя и так далее, современные государства умеют таких людей уничтожать. Причем жестоко. И они это делают при полной поддержке, почти полной поддержке собственных граждан. Иначе говоря, революционная борьба приводит к легитимации тех государств, тех режимов, против которых она направлена. Этот парадокс был осмыслен уже к середине 20 века и стал одной из причин мирового кризиса, мирового революционного движения. Окей. Есть те, кто продолжает бороться вооруженным путем сейчас. Таких людей называют террористами. Они создают какие-то закрытые группировки. Ну и в массовом сознании террорист – это источник всяческого зла. Это не освободитель, это угроза. Какие есть? Хорошо. Противоположность терроризму – это долгий марш через институт. Как выразился один молодой радикальный политик 60-е годы 20 века. Долгий марш через институты. Участие в политических партиях, участие в политическом процессе, использование институтов представительства для того, чтобы принять участие в законодательной деятельности, в изменении существующих общественного устройства и так далее. Этот способ участия в общественной жизни вызывает две мощных критики. Первая из них состоит в том, что, конечно, эффективность этого действия может быть ничтожно малой. Пока еще политическая партия придет к власти, пока она добьется большинства в парламенте и так далее, бюрократия умеет успешно переваривать все эти преобразовательные импульсы и превращать активность преобразователей в некий собственный ресурс. Я имею в виду государственную политическую бюрократию. Поэтому люди смотрят на организованные партии и не понимают, зачем в этом участвовать. Но мы в России очень хорошо видим, как это происходит. Когда люди выходят на улицах, и на улице протестуя, и так называемой парламентской оппозиции там нет. Почему нет? Другой вопрос. Но так или иначе мы видим, что политические партии иррелевантны существующему политическому процессу. Но в них можно, тем не менее, можно участвовать, пытаться использовать их как механизм для изменения. Так, что еще можно делать? Можно участвовать в массовых социальных движениях. Вот как альтернатива существующему институциональной политике в 20 веке появились массовые движения, их иногда называют новыми социальными движениями, новыми массовыми движениями. Массовые движения, которые направлены на преобразование общественного устройства, но не насильственным путем, в условиях полной публичности и минуя существующие институты политического представительства. Но вот незадолго до начала эпидемии коронавируса, пандемии коронавируса, в разных странах и в России в том числе обсуждалось движение экологистов, связанное с символическим именем Грета Тунберг. Но, конечно, не Грета Тунберг его начала, и она не была его основателем, лидером, мозговым центром, она просто стала символическим лицом. Так называемый гретинизм – это ведь массовый процесс, который захватывает в себя десятки тысяч людей, по всей планете, которые давят, пытаются давить на правительства своих стран с требованием изменений. И вот в этом контексте гражданское неповиновение, это в этом большом контексте исследования, изучения новых методов общественных изменений, в этом контексте гражданское неповиновение – это один из методов, который может быть использован гражданами, которые, с одной стороны, повторяю, стремятся к общественным изменениям и не удовлетворены существующими каналами. С другой стороны, подчеркнуто дистанцируют себя от любых видов насильственной борьбы. И потому что насилие как политический инструмент, как инструмент серьезных политических преобразований, неэффективно, и потому что оно отвратительно и неприемлемо по идейным соображениям, и потому что прибегать к насилию может далеко не каждый человек, для этого нужны некие экстремальные обстоятельства, очень далекие от повседневной жизни большинства. Но что может быть ближе повседневной жизни большинства, чем отказаться исполнять некий закон? Например, как я рассказывал сейчас про Америку 19 века, например, отказаться платить налог или даже отказаться от призыва в армию. Вот гражданское неповиновение возникает из анализа повседневных практик, повседневной жизни. Что можно сделать вот здесь и сейчас, на моем месте? Можно, например, отказаться от повиновения голосу правительства, от повиновения власти. Да, тут нужно уточнить, что когда Генри Торо говорил о правительстве, он иногда имел в виду некий отчужденный институт, который заседает где-то там в столице и принимает какие-то законы. Но иногда он имел в виду конкретных людей. И конкретные живые люди могут менять свои убеждения, если им достаточно хорошо объяснить, почему они должны это сделать. Они подвергаются давлению и убеждению. И в этом смысле правительство, состоящее из людей со своими страстями, желаниями, склонностями, интересами и так далее, может стать субъектом некого диалога, если общество его вынуждает вступать в этот диалог. А как его вступить? Вынудить вступить в этот диалог? Люди вообще не любят обсуждать свои действия с другими людьми, ну, если их к этому не вынуждают. Вот один из способов вынудить – это как раз массовое гражданское неповиновение. Итак, нужно различить два вида гражданского неповиновения. Гражданское неповиновение как личный моральный выбор человека и гражданское неповиновение как политический инструмент, который должен быть использован массой людей для достижения какого-то эффекта. И вот как инструмент такого давления на правительство часто вспоминают Махатму Ганди с его концепцией сатьяграхи, ненасильственной революционной борьбы в колониях Британской империи, и Мартина Лютера Кинга с его движением гражданских прав, движением за обеспечение населения, афроамериканского населения южных штатов гражданскими правами, полнотой гражданских прав в 50-60-е годы 20 века. Я споткнулся, потому что я ищу корректные слова, которые одновременно и точно выразили бы то, о чем я, обозначили то, о чем я говорю, и при этом не несли бы в себе какой-то излишний эмоциональный заряд. Потому что, когда мы в России говорим там, «движение гражданских прав», опять-таки, не очень ясен контекст, о каких гражданских правах идет речь. Так вот, как индивидуальный выбор, как выбор человека, который не хочет быть послушным колесом в большой системе зла, гражданское неповиновение было хорошо осмыслено и отработано диссидентами 20 века. Собственно говоря, это и есть самое простое первичное определение диссидентства. Кто такой диссидент? Диссидент не такой, как все. Это уклонист. Или, как в 20 веке появилось такое слово, вошло оно из, кажется, из идиша в английский, рефьюзник. Такой вот кентавр, рефьюзник. Тот, кто... The person who refuses. Тот, кто уходит в отказ, сказали бы мы сейчас. Уклонист. Человек, который избегает подчинения какому-то закону, потому что этот закон он считает несовместимым с его представлениями о должном, о плохом, хорошем, добре и зле. Но это означает, скорее всего, что этот человек слушает какой-то другой закон, высший закон, о котором говорил, например, Пушкин. Да? Человек, который отказывается исполнять закон, слушая голос совести, тем самым признает, что совесть, как законодатель, предписывает ему другую норму поведения, и эта норма поведения важнее и существеннее, чем та норма поведения, которую требует от него государство. В наиболее таком экстремальном виде, конечно, такой отказ происходит в экстремальных ситуациях, ну, как в песне Высоцкого «Тот, который не стрелял». Человек отказался участвовать в расстреле того, кого он считает невиновным. В песне ему ничего за это не было. В реальности, скорее всего, его самого бы расстреляли. Ну, вот эта ситуация, в которой выбор между подчинением приказу и убийством невиновным, либо отказу, или отказом от подчинения приказа и не убийством невиновного, видна очень четко. Почему человек отказывается? Потому что у него для этого есть существенные причины. Он слушает голос другого закона внутри себя, в своем сознании. Кстати, поэтому политзаключенных называют узниками совести. Они свободны от государства, потому что они находятся в состоянии высшей несвободы, несвободы по отношению к голосу внутри самих себя, внутри своего сознания. Для кого-то это голос совести, для кого-то это голос правосознания, как для русского консервативного философа Ивана Ильина. Для кого-то это голос Бога, как для религиозных диссидентов. Ну, тут возможны разные варианты. В зависимости от того, как мы отвечаем на вопрос, что такое человек. Так вот, диссидент, который в одиночку или в составе небольшой группы прибегает к акту морально обоснованного гражданского неповиновения, тем самым утверждает некий другой закон. Есть другое объяснение гражданского неповиновения. Это объяснение очень многожды излагала Ханна Аренд, которая, как известно, анализировала поведение людей в нацистской Германии во время Холокоста, во время Шоа. Граждане Рейха должны были соучаствовать в политике по уничтожению евреев. Ну, а в других репрессивных режимах граждане, или их, может быть, лучше назвать подданными, должны были участвовать в неких других акциях по уничтожению классовых врагов или людей, представляющих какой-то другой этнос, или религиозно неблагонадежных и так далее. Так вот, были те, кто отказывался участвовать в этом. Есть исследования, кстати говоря, о том, что происходило с теми немецкими солдатами, которые отказывались участвовать в спецоперациях по уничтожению евреев. С ними ничего не происходило. Они отказывались, их могли в худшем случае перевести в другую часть, но чаще всего такие отказы проходили без болезни. То есть мнение о том, что немецкие солдаты, которые отказывались участвовать в депортациях евреев, подвергались за это мучительной позорной казни, это некий послевоенный миф. Историческими исследованиями он не подтверждается. Так вот, несмотря на то, что можно было отказаться, многие не отказывались. И Можно понять, почему. Мы все хотим быть хорошими гражданами, мы все хотим избегать проблем и делать то, что мы должны делать, потому что мы хорошие граждане. Те, кто отказывались, имели на это какие-то свои особые причины, и Ханна Аренд объясняет одну из этих причин, по крайней мере, одну из этих причин. Эти люди понимали, что им предстоит жить с обвинителем внутри самих себя. То есть голос совести или, назовите его, голос стыда, некое чувство будет постоянно напоминать им о совершенном преступлении. Человек, который живет с обвинителем внутри себя, обречен вечно выслушивать обвинения и не иметь возможности исправить совершенное зло. Даже если это не было злом в соответствии с законами государства. Скорее всего, особенно в том случае, если это не было злом в соответствии с законом государства. Человек, который внешне благополучен, может быть внутри себя, так сказать, наказан именно за это благополучие. Потому что это благополучие рассматривается как то, что было куплено ценой преступления. И это довольно мерзкая перспектива. Жить вот так вот, как писал Пушкин, жалок тот, в ком совесть нечиста. И вот чтобы избежать эту отвратительную перспективу, некоторые люди были готовы отказаться от исполнения требований государства даже ценой, наказания, мучений, смерти и так далее. То есть мучительная смерть в результате отказа для некоторых людей казалась менее жуткой перспективой, чем жизнь в постоянном присутствии внутреннего обвинителя. И вот гражданское неповиновение в этом смысле является такой формой сохранения собственной целостности. То, что по-английски называется integrity. Но должен ли этот отказ быть публичным? Может ли он быть публичным? В американской политической теории публичность рассматривается как важный аспект гражданского неповиновения. Тот, кто совершает акт гражданского неповиновения, не просто готов объяснить свои резоны, но часто и ищет возможность это сделать, и даже получает возможность это сделать. В конце концов, можно дать интервью или опубликовать манифест в интернете. Но как быть с теми случаями, когда человек, отказывающийся от исполнения требований государства или требований власти, требований начальства, обречен на забвение? Можно ли это считать гражданским неповиновением? Формально – да. Но как отличить такой случай от случая, когда человек боится? Или человек не может переступить через себя? Рад бы, но не могу. Это сложный теоретический вопрос. Он имеет не только теоретическое значение, конечно. Он имеет разные прикладные значения, например, как анализировать разные случаи нарушения закона. Но очень важно, что критерий публичности далеко не всегда может быть соблюден. Он может быть соблюден в таких республиканских обществах с развитой публичностью, как Соединенные Штаты или современная Западная Европа. Он не мог быть соблюден в Советском Союзе, особенно во времена Сталина, да, при сталинизме, или в странах третьего мира, когда к власти приходили какие-то чудовища. И, например, наверное, если бы мы могли проанализировать биографии тех, кого сейчас в православной церкви называют новомучениками, мы бы обнаружили там то, что можно назвать гражданским сопротивлением. Многие из тех, кто сейчас назван новомучениками, умерли, были уничтожены не за исповедание Христа, а за отказ, например, исполнить закон о запрете религиозных собраний. Или за отказ исполнять закон о закрытии церквей. Но, повторяю, очень многие из этих случаев так и остались не получили никакого публичного освящения, не могли его получить, и так и остались погребенными в прошлом. И сейчас мы очень плохо знаем, что там на самом деле происходило во многих случаях. Дальше. Другая проблема – это, собственно, вопрос о ненасилии. Ну да, индивиды, которые оказывают, участвуют в акции гражданского сопротивления, сам по себе не проявляет некое насилие, но он ведь готов подвергнуться насилию со стороны, например, тех, кто исполняет закон. Соответственно, не является ли акт гражданского неповиновения некой провокацией? Полицейский вынужден, исполняя свой собственный долг, применить насилие по отношению к диссиденту, и, возможно, полицейский сам по себе находится в ситуации невыносимого выбора между требованием закона, то есть исполнением долга, и необходимостью следовать внутреннему голосу, говорящему о том, что этот долг нельзя исполнить вот таким образом. А диссидент провоцирует его занять ту или иную сторону. И это, опять же, вопрос не только теоретический, потому что этот анализ форм сопутствующего насилия необходим для анализов, для понимания того, что в действительности происходит в тех или иных случаях, когда представители власти применяют насилие по отношению к диссидентам. Иначе говоря, публичный отказ от исполнения закона воспринимается как вызов. Человек, чей долг состоит в соблюдении интересов государства, вынужден на этот вызов реагировать адекватно. Я, например, не уверен, что здесь есть какое-то однозначное решение, и можно встать на ту или иную сторону. Затем, как быть с акциями? Третья проблема с акциями, так называемого, саботажа. Вот мы все помним фильм «Список Шиндлера», в котором главный персонаж, безусловно, положительный герой Оскар Шиндлер, имитировал работу военного завода. В действительности же этот завод не работал, не производил продукцию достаточно качественную для того, чтобы быть использованным в военных действиях. Спилберг рассказывает эту историю как историю героя. Но мы можем посмотреть на ту же историю, как на историю, собственно, человека, который нарушил свой долг, свою присягу. И хотя я лично на стороне Шиндлера, я считаю, что да, иногда некоторые присяги нужно нарушить. Но, строго говоря, формально говоря, можно ли это назвать актом гражданского неповиновения? Или же это нечто другое? У него не было возможности публично обсуждать свои цели. Собственно говоря, в условиях тоталитарного Третьего рейха никто и не интересовался, кроме политической контрразведки, действительными политическими взглядами этого человека. Но у него не было возможности призывать делать так, как он. Он действовал как одиночка. Но это гражданское неповиновение или что? Можно ли это назвать гражданским неповиновением? Или же это некая более сложная и более такая критичная форма сопротивления, нечто между государственной изменой, саботажем и деятельностью в интересах прогрессивных сил. Ну, то есть в интересах будущей Германии, Германии, которая будет после Рейха. Мы знаем, что Шиндлер победил. Во всяком случае, тот Шиндлер, который показан в фильме Спилберга, он победил. И человечество, безусловно, на его стороне. Но, скажем, в ситуации 44-го года это еще не было так ясно. Вот как быть с такими случаями? Можно ли их, повторяю, называть случаями гражданского неповиновения? Наверное, еще одна проблема, которая всплывает здесь при обсуждении гражданского неповиновения, это... Опять же, переопределение понятия гражданин. То, о чем я говорил в первой части. Можно ли сказать, что гражданином является тот, кто безусловно готов следовать любому закону? Конечно, есть риск оказаться эйхманом, но большинство из нас не оказывается в ситуации, когда мы должны непосредственно организовать убийство масс людей, как это произошло с Эйхманом, описанным Ханной Аренд. Да. Большинство из нас иногда вынуждены идти на какие-то мелкие компромиссы в интересах целого. Закон предписан законодателем в интересах целого. Мы можем с ним не соглашаться, но с другой стороны, что мы знаем об интересах целого? Мы не находимся на командном посту. Если человек сопротивляется государству, сопротивляется исполнению некого закона, предписанного законодателем, насколько оправдана та дезорганизация, которую он вносит в работу большого государственного механизма? А он ведь вносит дезорганизацию, он или она. И здесь, конечно, опять же, нет универсального решения. Каждый раз, каждый случай требует специального анализа. Я лишь хотел указать на то, что само по себе применение этой концепции проблематично. Эта концепция, это понятие гражданского неповиновения продуктивно. Она может многое указать и наметить некие пути действия, но при этом она содержит в себе внутренние противоречия, требующие внимательного специального анализа каждый раз, когда мы хотим ее употребить. И тем не менее, я думаю, что гражданское неповиновение – это концепция, которая требует введения в российский политический язык. Этот средний путь между прямым протестом и таким лоялизмом с фигой в кармане. И гражданское неповиновение требует от граждан быть творчески активными, умными, внимательными и анализировать ситуацию. И уже хотя бы поэтому, как политический философ, я думаю, что гражданское неповиновение, мышление, размышление о гражданском неповиновении и его возможностях очень продуктивны. Спасибо.
1: С вами был Лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Работаю СММщицей в книжном сервисе и очень люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я работаю в школе и перевожу. И тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне этого подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем сборник «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». «Хочется жить в полную силу. Дневники подростков оттепели». Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2023 год. Подготовили Ирина Савкина и Светлана Николаева. Книга состоит из критического предисловия, коротких биографических справок и, собственно, 7 дневников обычных советских подростков из разных регионов и социальных слоев. Их объединяет только то, что юность этих подростков выпала на начало 60-х годов, разгар оттепели. Дневники для издания подготовил Центр «Прожито». В прошлом выпуске мы упомянули такое понятие, как общественный договор, который ввел философ Гоббс. И работал он так. Государство тебя защищает, а ты, для того, чтобы оно тебя защищало, ему отдаешь свободу, налоги, ну, в общем, в нем живешь. Однако мы не упомянули парочку к Гоббсу британского философа Джона Локка. Дело в том, что он позже дополнил понятие общественного договора идеей о том, что у человека-то есть право на восстание против несправедливой власти. И наличие вот этой идеи с ним, конечно, связаны, да, и революции, и перевороты в Европе, и колониальные войны, и борьба за отмену рабства, и за равноправие.
1: Вообще восстание на бытовом уровне ассоциируют с подростками, мне кажется, чаще всего, потому что подростковый возраст сам по себе подразумевает бунт против родителей, иначе как бы сепарация не произойдет, и будешь сосать сисю до 35 лет. Ну, в смысле, что это буквально необходимое, как бы, что это встроенное в психику человека не только право на восстание, а необходимость. Вот. И, в общем-то, исторически это тоже оправдывается, потому что в 60-е годы во Франции, в других странах Европы, в США подростки, собственно, активно принимали участие в политической борьбе, во всяческих акциях.
2: И с того времени их все и стремаются. И периодически считают, что вот, типа, распоясались-то как. Ишь, ходят тут.
1: Я обхожу всегда. Вот знаешь, если сидят подростки больше, чем, типа, трое на бордюре. Я реально напрягаюсь и обхожу осторожно.
2: Мы иногда обходим, а иногда мы с ними работаем. Тут проблема.
1: Соболезную, Саша.
2: Короче, они кучкуются, потому что они находятся в очень непонятном таком пограничном состоянии, потому что они между ребенком, у которого прав никаких практически, ну, там, не быть съеденным, и взрослым человеком, у которого прав как будто довольно много. И учитывая, что мы сказали про право на восстание, это как раз тот самый случай, когда ты как будто бы хочешь нового договора общественного, но...
1: Но еще не знаешь таких слов.
2: Только твое государство – это твои родители, твое государство – это школа, да. Да, пока у тебя как бы мини-версия вселенной.
1: Да, в общем, поэтому мы решили, что сегодня интересно было бы обсудить подростков, а еще интереснее обсудить дневники подростков. Вот. Собственно, дневники.
2: Да.
1: Не первый раз мы их обсуждаем. У нас был уже выпуск про дневник Анны Франк, и хотя и то дневники, это довольно разные, недовольно, это сильно разные две книги, потому что дневник Анны Франк, это тоже, с одной стороны, свидетельство, в общем-то, подросткового возраста, и мы с тобой много обсуждали, как он там проявляется, как бы, в интересе к сисям, спорах с мамой и так далее, влюбленностях, ну, типа, там типичный подросток. Но это такой дневник, в то же время уникальный и, как бы, почти знаменитости. И...
2: Мы не считаем это просто дневником, мы считаем это дневником именно ее. Мы знаем ее фоточки, мы видели про нее спектакли и так далее, да, то есть она такая супер яркая личность, из-за которой отчасти нам интересно читать дневник.
1: Да, а вот эти дневники, которые мы сегодня читаем, они собраны Центром Прожито, и сайт Центра Прожито — это один из моих любимых сайтов в сети интернет, потому что там собрана куча дневников от известных каких-то или относительно известных людей до абсолютно неизвестных, в смысле просто какие-то люди, не знаю, нашли дневник своего дедушки, который он вел там, не знаю, в войну, после войны, до войны, принесли центру.
2: Вот часто это просто дневники родителей люди еще присылают.
1: Да, часто дневники родителей дали родственников, которые просто сданы были в Центр Прожито, их там оцифровали и в том числе выложили на сайт. И я, например, люблю развлекаться так, что просто вбиваешь какое-то слово в поиск и смотришь, как бы, какие люди в каком контексте его употребляли.
2: Плюс к этому Прожито периодически подготавливает какие-то книжные проекты. И дневники подростков оттепели — это как раз такая история, да, то есть выбраны 7 текстов, это 4 юноши, 3 девушки, география от Уфы до Москвы и Питера, и люди очень разные, важно то, что они родились в 43-48 годах примерно, и они заканчивают школу в начале 60-х, то есть ровно в то время, в котором, да, мы считаем, что советский человек чувствовал себя заметно более свободным, чем во все остальные декады, скажем так.
1: Да. Короче, подростки реально разные, и у меня к ним есть отношение. У меня есть мнение по поводу каждого, каждый человек будет... Что, наверное, надо сказать про мое отношение к подросткам просто в целом, прежде чем я буду их обсирать.
2: Сначала обосри их в целом, а потом будешь обсирать в частности.
1: Да, подростки. Что я думаю о них? Я их боюсь, потому что для меня вот это право на восстание, которое у них поднимается, и как бы вот это вот появляющееся право на все, типа право на жизнь, право быть таким, быть сяким, это какая-то очень мощная сила.
2: Скорее не право, да, а появляется требование.
1: Да, требование, да.
2: К миру. А ну-ка, давайте.
1: И подростки вообще, они довольно требовательные. И в дневниках это видно, что они требовательные, и у них как бы это какая-то такая пора, когда образуется мнение по поводу всего. И дневники это тоже классно выражают, потому что там, ну, как бы там есть все, от каких-то абзацев, даже страниц про то, что, значит, как можно говорить, что Лермонтов, он вот чуть хуже Пушкина и где-то там на вторых местах, когда Лермонтов это, и там просто типа две страницы про то, как замечателен Лермонтов, до таких же двух страниц, как мы с Галкой пошли, и потом она обиделась, короче, и она отошла от меня на 100 метров вперед, а потом она вернулась, и потом мы с ней пошли к тете Кате, у тети Кати, короче, мы съели борщ, борщ просто объедение, вот, и мы потом пошли обратно туда, и, короче, и это может быть в одном дневнике с разницей в неделю, и ты думаешь, ну, как бы жизненно, да, я, конечно, хейчу подростков, но я тоже там была, когда ты одновременно думаешь, что ты очень взрослый, и как бы сейчас напишешь литературоведческую работу про Лермонтова, но при этом ты все еще срешься там из-за чупа-чупса или, ну, как бы... Это очень реально странный период какого-то меж всего, какого-то лимба просто между детством и взрослостью, вот.
2: Я, поскольку просто много лет...
1: Оправдай их, давай.
2: Работаю с подростками, и меня страшно задевает, что я постоянно вижу нарратив про то, что с каждым годом подростки все наглее и наглее, все хуже-хуже, вообще вот раньше хоть по шее можно было надавать, а теперь, блин, ювенальная юстиция. Для меня это очень удивительно, потому что это, ну, иногда делают люди, которые вообще, например, вот за права женщин. Ну, типа, начало 1900-х все ровно такие, как им вообще по шее надавать нельзя, блин, этим женщинам? Они лезут куда-то, права свои качают вообще. Вот. В общем, проблема для меня в том, что агрессивное отстаивание прав, которое представляют подростки, оно действительно агрессивнее, чем мы привыкли. Они ведут себя часто то, что называется асоциально, да, то есть они вот не действуют по нашим правилам. Уже и еще не, да, уже не действуют, потому что уже не дети, еще не, потому что у них еще лобная доля нормально не развита. Вот, это не шутка.
1: Но у меня, будем честны, тоже только 2 года назад развились, так что кто я такая?
2: Вот, да. Но что еще важно? Мы все время говорим, подростки, как кто-то такой, как бы как группа людей.
1: Они другие.
2: Они
1: чужие.
2: Другие, да, против хищника. Но мне кажется, что вот наша книжка супер помогает увидеть, насколько они все еще и индивидуальные вообще-то.
1: И все бесят по-разному. Вот каждый, ну, реально индивидуально.
2: Ну, короче, у меня есть любимки, есть те, кого я хейчу. Вот,
1: мы с тобой стали пытаться говорить, как подростки сейчас. Кто-то кринж, кто-то лав, кто-то хейт, кто-то имба.
2: Да, я представляю себе, что будет, если подростки такое послушают. Вот они, слот, кринж.
1: Ну, ух! Мы кринжухи две, Саш, мы кринжухи.
2: Да.
1: Но бесят они реально все по-разному. Но на самом деле у меня есть любимки.
2: Да, давай, как бы топ хейта и любви.
1: Да, ну вот у меня такое очень сложное отношение к персонажу слэш-человеку Сергей Попадюк. Сергей Попадюк – такой мальчик из привилегированной семьи. Он ходит на дополнительные занятия, рисует там лепка, скульптура. Он ходит на Гамлета, что-то ходит в театр. И все друзья у него тоже такие интеллигентные. Вот, ну, он очень такой...
2: Рафинированный юноша.
1: Рафинированный, да. И очень нежный. И он просто очень еще поэтически ведет дневник.
2: О, да.
1: Вот просто, чтобы вы понимали стиль этого подростка. Несколько дней самовлюбленности сменяются опять тупым озлоблением. В груди растет слепое, непонятное раздражение против людей. Или вот, например...
2: Просто мне кажется, это реально, знаешь, это Лев Толстой, дневники юности.
1: Это вообще, просто это вообще...
2: Просто они нас не дошли, но...
1: Мое любимое вот это. На уроках была Наташа. Как ей все-таки мало дела до меня. Опять запылала какая-то обида. Весь день как во сне. Говорила, делал какие-то глупости. Вдруг стало скучно и бессмысленно жить. Все безразлично. Как видно, я отношусь к той породе людей, которые пьют свое горе стаканами, смакуя каждый глоток. Я реально подчеркнула, ну как бы, круто. Ну, сочувствую, но круто. Давай, твой любимый Попадюк.
2: Мой любимый Попадюк.
1: Ой, у тебя там закладочек сколько, давай.
2: О, да. Целый день сегодня три стрельца, акварель. Раскаляемый кровавыми картинами древности, я дошел почти до безумия и был на грани припадка в горячем тумане вдохновения. Увы, акварель получилась весьма посредственная.
1: Блин, он, как же он чувствует? Это вот этот мем, правильно, у детей? Как же он чувствует? А фраза «жить стало холодно».
2: Да.
1: Но еще мое любимое, это что в этих дневниках, короче, у тебя как бы гормоны, да, в подростковом возрасте.
2: Тотально.
1: И в этих дневниках много про влюбленности и какие-то отношения, и много в том числе про дружбы. И в предисловии Ирина Савкина пишет, что вот, да, там постоянно присутствует эротизм, в том числе в дружбах. Просто я зачитаю, да?
2: Это все еще Попадюк, извини?
1: Конечно, конечно. У кого еще, да, может быть эротизм к друзьям? Голова моя откатывалась к Димке, волосы наши перепутались, я чувствовала его дыхание. Андреа Симан, разлогинься.
2: Лето в пионерском галстуке.
1: Это реально лето, это оттепель в пионерском галстуке. Ну, короче, что в этих дневниках просто очень много про отношения. И причем там постоянно, как бы через три страницы могут меняться люди, меняться вообще отношения. Я ее люблю, я ее ненавижу, мы туда-то пошли, все, она меня бесит. Там маман мне что-то сказала, папа мне тоже что-то там сказал. Но это, как бы, у меня с Сергеем Попадюком сложные отношения, потому что, с одной стороны, как бы, да, он выпендрежник, признаем, и прям вот чувствуется, ну, кто так пишет дневник? Ты, типа, ты не пишешь для себя так дневник, что там у него раскалилось красным что-то там, значит, акварель. Ну, то есть это красивые слова, но чувствуется, что он сейчас в том периоде жизни, когда вся жизнь проживается немножко как перформанс, которым ты при этом, как бы...
2: 100%.
1: Ты веришь в это, но твоя внутренняя жизнь, она очень часто выплескивается во внешнюю. Как бы ты живешь с такой тонкой кожей и тонкой какой-то границей между вообще мирами.
2: По этому поводу я хочу сказать, что давай двинемся с Попадюка. А то, конечно, как бы питерский мажор сейчас займет у нас с тобой весь.
1: Давай, кто твоя любимка?
2: Лучшая женщина для меня – это Зинаида Лыкова. Зинаида Лыкова абсолютно меня...
1: Которая написала просто миллиард тетрадей и большая часть... Ну, не большая часть этой книги, но она реально очень...
2: Ну, ее там очень много, да, у нее очень большой дневник. Зинаида Лыкова. Она живет в городе Череповце. Она работает параллельно со школой и довольно много. И еще у нее порок сердца, и она ну, короче, какая-то проблема с сердцем, и она переживает насчет своего здоровья и сколько она вообще проживет. У нее очень взволнованный большой дневник, в котором она очень много всего пишет. Мы узнаем кучу всего, кроме того, что редакторы убирают. Там есть случаи, когда по просьбам родственников или тех, кто эти дневники составлял, в общем, что-то убирается. В общем, у нее очень откровенные дневники, и действительно есть еще какие-то заплатки небольшие. И Зинаида Лыкова для меня какой-то совершенно...
1: Она зажигалочка, я бы так ее обозначила.
2: Да, не в смысле шикарности, а в смысле идеи платоновской, того, что такое эмансипированная, наглая, очень-очень-очень витальная девушка.
1: Она очень витальная
2: вообще. Которых я встречала в советском кино.
1: Да, да, да.
2: Вот в советском кино такие героини прям часто встречаются.
1: Да.
2: И ты периодически думаешь, ой, камон, это какой-то... Ну, так не бывает.
1: Да, я тоже все время думала, это наиграно, но не может так человек жить или говорить. А потом открываешь ее дневник, а у нее написано, и девочка там симпапушечка. И думаешь, нет, ну походу они реально такие были. Ну как бы... Такие румяные с румяными щеками, такие все время только пришли, значит, с занятия с лыжни, и вот сейчас они с Сережкой пойдут, не знаю куда, квас пить. Ну, короче.
2: Еще, бля, у них всегда Сережка, Сонька, Витка, Ленка. Я когда это читаю в книгах...
1: Это еще нормально, это хотя бы расшифровать можно, там еще какие-то более сложные очень какие-то, ну, эти сокращения, это просто жесть. Но вот это кринж, как бы, я считаю.
2: Ну, интересно, что когда я это читала в книгах или смотрела тоже в фильмах, я все время думала, господи, а вы не можете перестать? Но потом... А,
1: они, нет, не, они не могут,
2: нет,
1: реально.
2: Нет. Вот. Короче, Зинаида мне страшно нравится тем, что у нее есть мнение по всем поводам вообще. Просто... Не может быть случая, когда у нее нет мнения.
1: Мне кажется, она жестко веселая была. Она была такая болтушка, которая реально просто... Вот она заходит, и такая, блин, ты вообще видела когда-нибудь такого цвета стены? Ну, типа, я такие видела только, когда я работала вот там на заводе, короче, мы делали... Вот такая вот она, мне кажется.
2: И дальше, как бы, ты представляешь себе обычно советского подростка, как, ну, вы знаете, в Советском Союзе секса нет, вот это все, и вообще ничего нет ненужного, но у нас... Чтобы лучше отпраздновать последний день свободной жизни, Трифилона, Катюха, Лида и я отправились в кино «Красное и черное». Кино – сок. Правда, и воды хватает. Ну, там и проститутик был. Играет его Филипп Жерар. Сейчас-то он уже умер. В обеих сериях «Жемяника». Ну, в общем, это основное, да. Сейчас он уже умер. В принципе, можно так зачитывать весь дневник.
1: Слушай, да, его, во-первых, весь хочется читать, а во-вторых, она вот очень витальная, но это важно для дневника, что у нее, правда, было серьезное какое-то заболевание сердца, и
2: да.
1: Большая часть дневниковых записей заканчивается каким-то предложением про то, как сегодня с сердцем. То есть там может быть какая-то запись, например, веселая, потом ныло сердце,
2: да.
1: Сегодня болело.
2: Кололо.
1: Или там, да, кололо сердце.
2: Температура.
1: Да,
2: потому что это
1: да,
2: из-за сердца,
1: и где она с температурой, да. Просто типа бегает по городу.
2: Работает.
1: И ты такой, чё? Вот. Ну, то есть там постоянно жизнь, как бы вот эта витальность, она на максимальном уровне, но также близко там где-то все время смерть.
2: Да, у нее есть еще мощнейшая штука, которую, типа, если бы я думала, что это не дневники, а что это какой-то художественный текст, то это как будто специальный художественный кусок, который именно у нее есть, про девушку, которую сбила насмерть. И вот как она про нее, значит, думает,
1: да.
2: Ходила на ее могилу там, и это прям такое, ух.
1: Там просто девчонка ходила на свидание с парнем, и как бы ее абсолютно случайно, ну, сбила, типа, у него на глазах насмерть молодую там из что-то из параллели, ну, из школы, в общем, или там какую-то ее знакомую.
2: И это прям очень-очень мощная история. Особенно учитывая, что вот Зина пишет, как вы уже поняли, как она пишет. Но из-за этого все, что она описывает, оно как раз супер искренне звучит. Это, ну, как бы нет ощущения, что это такой какой-то очень сложно продуманный...
1: Это вам не Попадюк, да? Я уже могу так
2: образ.
1: Говорить.
2: Вот, да.
1: Прошу прощения у всех наследников Сергея Попадюка.
2: Он прекрасный, если что, мы все, да, с любовью. Абсолютно.
1: Но
2: точно.
1: Важный симптом для меня Зининой. Зиночкиной? Зининой? Как? Я даже не знаю, как это имя вообще
2: Зинкиной,
1: склоняется.
2: Конечно.
1: Зинкиной. Зинкиной витальности — это то, как она описывает еду. Потому что там часто записи про то, как она классно, вкусно. Ну вот, например, просто пример. Вечером мама принесла яблоки, такие большие, красивые, с белым наливом. А какая кислятина! Ужас! А косеешь! Это еще раз подтвердит, что внешность очень обманчива. То есть ее выводы.
2: Надо сказать, что в целом у наших подростков, которые в этой книжке, у них очень много уделяется внимания в разной степени, да, чему-то телесному. У кого-то это еда, у кого-то это физическая культура, особенно у парней очень много физической культуры, всего, что там завязано, значит, на том...
1: Кроме Сергея Попадюка.
2: Да, много кто про рассказывает про то, как они моют, сходят в баню, вот это все. Mm-hmm. И это как будто заменяет то, что мы привыкли видеть у западных подростков в кино и во всем, ну, как бы вместо того, чтобы буквально обсуждать сексуальность, да, и какие-то такие штуки. То есть они все по касательной идут, но нельзя сказать, что их нет. Мы уже, да, и про, значит, Асимана в пионерском галстуке сказали, и очень много, вот у той же Зинаиды она бесконечно описывает парней и девушек, и как они ее сильно впечатляют. И другие наши герои, которые совсем-совсем другие, да, они все равно все время вот останавливают свой взгляд на ком-то, про тех, кто их волнует, очень много говорят, девушек, юношей, актеров, и это супер, как бы, понятная, мне кажется, такая вневременная подростковая история, когда ты начинаешь просто фиксироваться на человеке, и прям такой «вау».
1: Но при этом одновременно они же еще становятся и сексуальными субъектами, и сексуальными объектами. Потому что у той же, например, Зинаиды Лыковой есть «Что я сегодня узнала?» Просто не хочется верить этому. Н, ну, скрыто имя. Н 6 месяцев в положении.
2: И это там вообще очень стрёмная история про эту ее подругу, да, и то, что там сделан ли аборт или не сделан, и что она сначала говорила маме, а мама там ее не слушала. Там вообще вот эта история про положение мощная.
1: И ей сделали, похоже, как бы аборт в 6 месяцев.
2: Да.
1: В смысле, ну, какими-то средствами как бы не очень легальными. Короче... От этих дневников реально очень странное впечатление, одновременно радости, витальности, типа «Ура, я иду туда, иду сюда, я там могу, влюбляюсь, короче, я весь такой», а с другой стороны того, что идет вместе с этой взрослостью, а именно вот каких-то-то смертей, абортов, беременности, не знаю, работа, деньги, кто-то в армию как бы уходит или у кого-то кто-то там служит.
2: Кстати, то, к чему я привыкла по кино, книжкам и прочему, да, что я как будто жду от подростков всегда, что дальше они должны начать обсуждать вообще там политическую обстановку, что они собираются и где менять, все, что их бесит условно. И, короче, когда я читала «Хочется жить во всю силу», то у меня возникла очень интересная двойственность. С одной стороны, много о чем эти подростки действительно думают так вот в формате права на восстание. Но я думала раньше, что это будет скорее такое, ну, как если бы ты жил при царях, и просто это все за скобками в твоей жизни, вся политика за скобками, условно, да? Типа, ну как, это как погода существует. А по нескольким из этих дневников мне стало понятнее, что часть из этих людей очень верили, что на самом деле просто прямо при них происходит какое-то глобальное преобразование, все они едут в счастливое коммунистическое будущее, и они скорее пытаются понять, как им в него ехать, что из этого получается, а что не получается. Как будто бы ощущение, что они на что-то могут повлиять, у них было. Ну вот не знаю, как у тебя сложилось, какое впечатление на эту тему?
1: У меня сложилось впечатление, что у них точно нет... У них нет, короче, какого-то критического осмысления власти, что типа, фу, вообще коммунистический строй, надо с ним что-то делать и так далее. С другой стороны, ну, будут они такое в дневниках писать, ага. Никто, скорее всего, такое как бы и не пишет. И у некоторых это либо просто раздражение, там вот опять Никита выступал по радио вместо моей любимой, значит, воскресной передачи. Никита, в смысле, Никита Хрущев. А кто-то очень же активный был вот в этих... Господи, я уже не застала, как бы, что там, какие ячейки, там, пионеры, короче,
2: комсомолы.
1: Само.
2: Конечно, да.
1: Вот это все.
2: Да.
1: Там довольно много вообще записей про то, что вот сегодня ходили там, принимали, не знаю, друга, например, в комсомол, или обсуждали, а вот кого-то нам принять или не принять. И это прям какие-то жаркие обсуждения. То есть, я думаю, у них было ощущение, что они через там пионерские эти собрания, комсомольские, еще какие-то, ну, они как бы решают, кто тут хороший член общества, кто не очень, с кем они дальше будут строить будущее, с кем не будут. Но размышления о том, какое это будущее будет, мне кажется, немного в этих дневниках.
2: Это точно. И что интересно, для меня. Когда я читала французские книжки, там, Франсуазу Саган, да, там, смотрела «Бум», американское кино про 68-й смотрела, всякое такое. То есть, с одной стороны, у тебя всегда эти подростки, которым все надоело, и они очень злы, вот, всем недовольны, все этот бунтарь без причины, вот, у всех у них, значит, очень обостренные чувства несправедливости, сексуальный перегруз, все такое. Еще им все время очень скучно. Там, французским, американским подросткам, они все время такие, типа, скучающие. А советский подросток просто как бы, да-да, у меня школа, работа, театр, кино, друзьяши, баня.
1: И всегда можно 15 километров пробежать, ну, если скучно.
2: Да, в принципе. Само ощущение, что у этих, у всех подростков жизнь какая-то ультранаполненная. Короче, это интересно, что я смотрела, и у меня в голове рождалась какая-то более идеалистичная картинка, чем та, которую представляет мне поп-культура, например.
1: Да, но у меня есть занудный комментарий, что мне кажется, надо делать поправку на то, что все это подростки, которые решили вести дневник и довольно прилежно его вели. Постоянно.
2: Да.
1: И мне кажется, что люди в целом, и дети, и подростки, которые делают такой выбор и его придерживаются, вести дневник, скорее всего, у них будет такая нескучающая, наполненная жизнь. Ну, в смысле, что здесь есть как бы закономерность.
2: Корреляция.
1: Ну да, или корреляция какая-то. Вот, все, занудный комментарий окончен.
2: Нет, это очень верный комментарий. Но, с другой стороны, такое ощущение, что между ними и подростками, которые в 68-м году решают реально устраивать восстание, в прямом смысле, слова, да, между ними все-таки есть очень большое различие. Я думаю, что оно связано с тем, что когда мы говорим про вот это право на восстание, против чего мы можем бунтовать, у условного французского подростка восстание включает в себя «пойду рисовать граффити, громить магазы», или у американского подростка «поеду ебаться в поля под музыку», то у советского подростка в первую очередь все завязано на там, отношениях с родителями, со школой, максимум уволиться с работы, это какой-то уж совсем мощнейший ход, да, и в этих отношениях даже, там, где вот это отношение с родителями, со школой и прочим, они очень много переключаются на то, что они могут изменить в себе. Они все время хотят менять себя. Все время я стану лучше, я стану быстрее, умнее, добрее, я стану хорошо относиться к мамочке, я перестану с ней ссориться бесконечно.
1: Ретрофлексируют, сказали бы у меня на учебе.
2: А что это значит?
1: Типа, когда ты разворачиваешь свои импульсы вовне, не знаю, злость на человека или на государство, или, не знаю, обиду внутрь, ты как бы говоришь, нет, это я злюсь на себя, что я неверно поступил.
2: Это я, когда вместо гнева паничку ловлю. Это оно, да?
1: Ну, типа, да-да-да. Что очень странно для подростка, как бы, где записи, типа,
2: да.
1: Мама вообще офигела, я не виноват, как бы.
2: Все офигевшие, да.
1: Да.
2: А тут это, и маму, и папу жалко за то, что я расту какой-то ненормальной, даже, можно сказать, эгоисткой. Надо себя перевоспитывать.
1: Я тоже это подчеркнула, да. Это очень грустно читать.
2: Это очень грустно и довольно больно, но, с другой стороны, я понимаю, почему, да, потому что как бы тогда у тебя есть локус контроля, тогда ты что-то можешь поменять. Тут вот,
1: да,
2: вот
1: да, конечно.
2: Ситуация,
1: да.
2: Где у тебя контроля почти никакого нет.
1: Ну, как бы, когда не можешь отпустить другого, всегда можно отпустить себя. Но, не знаю, какие-то, например, пересказы, опять же, этих пионерских или комсомольских собраний. Там прям есть записи, в которых герои, ну, авторы, значит, дневников, там говорят, типа, вот, не знаю, там было принято такое-то решение, я переживала, я считаю, что так не должно быть. Я там, не знаю, пришел домой, обсудил с мамой, что мне кажется, что это несправедливое решение. Потом пришел снова, сказал, нет, все-таки мы этого делать не будем. Ну, то есть... Я в этом вижу какое-то ощущение своей агентности. Не типа вот там где-то протекает мимо меня эта река политики и комсомола, еще что-то, а я просто выживаю. Они такие, нет, я в этом состою. Я имею тут право что-то как бы голосовать против, за, иметь мнение. Там постоянно описываются какие-то очень жаркие споры. Вот, понятно, что все это все равно... внутри как бы этой системы, это не про то, чтобы ее сломать, там разрушить, и это, ну, не такое вот восстание, типа, идите все в жопу, мы меняем структуру страны, но...
2: Да, сами эти бесконечные дебаты, рассуждения, обсуждения, они не выглядят пустотой какой-то, как сотрясанием воздуха, как будто бы все в них вовлечены.
1: У меня, знаешь, какое я поняла, все пыталась сравнить, как бы, на что похожи мои ощущения от этих дневников, и как будто бы ты читаешь дневники, знаешь, людей вот как в 10-х годах, если бы прочитать, москвичей,
2: да,
1: или в конце нулевых, типа... 10-х, как будто бы есть это ощущение чего-то зарождающегося. Ну, то есть все, что говорят про оттепель, что люди что-то там почувствовали, значит, что, возможно, новая жизнь, есть свободы, и вот... Прям в этих дневниках чувствуется предвкушение этой большой,
2: это правда,
1: жизни, в которой много возможностей. Она вся такая яркая и разная. Можно поехать туда, сюда. И какой-то прям вот... Они прям это все впитывают и наслаждаются этим. Как бы они... Ну, то есть эти дневники не звучат как дневники загнанных детей несчастных.
2: Меня впечатляет то, какой уровень очарования был. Потому что, мне кажется, когда я была подростком, у меня был в основном типа...
1: Да.
2: Выжить было бы хорошо выжить. В общем, я еще поняла странную для себя вещь, что когда я эту книгу собиралась читать, я думала, что буду сочувствовать очень этим подросткам. Mm-hmm. Я буду думать, блин, бедные советские подростки.
1: Несчастные дети тоталитарного режима.
2: Да, и я такая как бы уже готовила себя, знаешь, вот эмоционально настроилась. Сейчас пролью слезы свои.
1: Соболезновать жертвам режима.
2: Да. И да, там есть всякие интересные штуки, типа очень классно жить в малюсенькой квартире в пятером, да, очень классно штопать бесконечно свои чулки или когда ты перекрашиваешь свитер, чтобы он тебе шел. Короче, быт всякий есть, который довольно стремает, безусловно. Но я при этом, когда смотрела на всех этих подростков, я поняла, что они все мне кажутся очень счастливыми людьми. Вот их прям запал энергии, как они себя видят, как они что-то думают, чувствуют. Оно такое вот прям живое. Потому что я всю жизнь готовилась завидовать подросткам 68-го года во Франции или там до того, как прочитала все книги про маньяков, я все думала, что как же классно быть хиппи. В общем, у меня было много волшебных романтических идей. Кажется, у меня есть новая романтическая идея. Классно быть бесправным советским подростком в 60-е, когда, короче, ты явно не меня мир с помощью восстания, ты не движешься как единый сопротивляющийся миру организм из банды. И даже далеко не всегда ты слушаешь рок-н-ролл. Иногда ты ходишь на Гамлета в театр с мамой.
1: И ты счастлив. Но они, правда, они звучат как люди, дети, подростки, просто принимающие свои обстоятельства. Ну, то есть мы отсюда сейчас читаем, такие бедные, вы несчастные, как бы вы еще не понимаете, что сейчас оттепель закончится, вам полная жопа, как бы, а до этого тоже была полная жопа, и как бы вам вообще-то плохо. Посмотрите, вам, ну, ребят, вам вообще не очень. А они такие, ну, вот сейчас у меня такие обстоятельства, да, я хожу пешком в деревню 2 часа, ну, как бы, ничего, у меня есть мечты, я человек, я... Как бы у них вот это вот неотъемлемое право на собственное существование чувствуется. Я как бы существую.
2: И знаешь, мне кажется, это не просто существую, а это на как раз какую-то достойную жизнь. Они,
1: ну да,
2: все, да, с чувством собственного достоинства живут.
1: Да.
2: И это довольно клево. И вот ты говорила про 2010-е. Я тоже об этом думаю теперь, потому что очень легко их обесценивать в формате «Ой, ну конечно, просто на самом деле, посмотрите, была жопа всегда, потом
1: всегда
2: жопа
1: будет,
2: стала опять,
1: да,
2: все, да, что воля, что неволя, все ужасно». Но, с другой стороны, это как раз-таки тоже про мою агентность и мои права, что, наверное, я имею право не обесценивать все время куски моей жизни, потому что они не соответствуют международной конвенции о чем-нибудь.
1: Гениально, Саш. Реально хорошо вообще сказанула. Жестко круто.
2: Вау.
1: Это очень классная мысль, мне понравилась.
2: Спасибо.
1: Мне жестко понравилась эта мысль, что, да, есть какие-то списки прав, которые у меня должны быть, но вообще-то даже когда у меня их нет, я имею право сейчас, ну, жить свою жизнь, а не останавливать ее и бороться за права, чтобы потом где-то там получить их все и как бы жить счастливо. У меня сейчас есть вот такая жизнь. Я ее живу.
2: Жизнь вообще круто.
1: Круто.
2: Рекомендации. Первая книга Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости». Это французский young adult, и это роман в письмах. И из этих самых писем мы узнаем про жизнь трех девушек в 1960-е годы. И они как раз остро чувствуют несправедливость на уровне семьи, на уровне государства, на уровне мировой истории. И при том, что у них очень разные судьбы, разные проблемы, там возникает и Греция 60-х, всякие режимы. Но самое главное, что они глубоко не удовлетворены тем, что с ними происходит здесь и сейчас. И они это стараются менять.
1: Вторая рекомендация – это книга Алексея Вдовина «Дамы без камелей. Письма публичных женщин Добролюбову и Чернышевскому». Эта книга в списке рекомендаций по тому принципу, что это тоже эго-документы. Эго-документы – это все письма, дневники, какие-то записочки, которые Алексей Вдовин, значит, собрал и сопроводил обширным комментарием о том, какие отношения у этих публичных женщин, будем их так называть, были с критиками, что мы можем узнать о жизни этих женщин, а мы можем довольно мало узнать. И там довольно скрупулезно восстановлено те моментики их жизни, которые можно было восстановить. Ну и сами письма тоже довольно забавные. Многие состоят из расширенных просьб послать денег, но тем не менее.
2: И третья рекомендация – Джон Сэвидж «Тинейджеры. Зарождение молодежной культуры». Сэвидж рассказывает о том, как отрочество стало подростковым возрастом, то есть как появился отдельный культурный феномен. И начинается книга с Питера Пэна, Мэтью Барри, и затем по десятилетиям 20 века приходит к тому, как формируется новый образ подростка, формируется музыка, кино, литература, которые созданы уже для подростков, как для отдельной части общества. И показывается, как подростковая культура становится частью мировой культуры вот в течение 20 века. Если что, есть еще по ней фильм, он гораздо короче, чем книга. Там документальные съемки и все-все.
1: А еще у нашей любимой студии «Либо-либо» есть подписка «Либо-либо плюс». Можно ее оформить либо в Apple подкастах, либо подписаться на закрытый телеграм-канал, и там очень много всего интересного. Там куча бонусных эпизодов почти ко всем подкастам, к нашему в том числе, конечно же. Еще там есть свой подкаст-студия о том, как работает студия. Ну и всяких много приколюх, комьюнити. Короче, если вы любите подкасты, то ссылка в описании. Это еще и классный способ поддержать студию и таким образом косвенно нас.
2: И это будет приятная поддержка, там много смешного, странного и развлекательного. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Спецсезон, который мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Если он и мы вам понравились, расскажите о нас друзьям.

Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.